0: Ну, знаете, без комет нам тоже скучновато. Кто еще, кроме них, будет кратеры оставлять на нашей с вами планетке? Я надеюсь, что у Джонни совершенно другая история. Он безопасно летает и мягко садится. Ну, а в целом комет, так называлась песня в начале свежего музыкального часа на русском радио. Ждать долго не придется. Мари Краймбрери буквально через пару секунд, Иванушки очень скоро, а также Юлия Ковальчук и гости из будущего. И это только самое-самое ближайшее. Не беря в расчет, конечно, понедельник. Он тоже уже наступил. В Москве 3 часа как. У вас значительно раньше. Вам уже желаю доброго утра и доброго дня, персоналочка. Вам конкретно. А вам продолжение бодрого вечера или вступление в очень раннюю ночь. Вы у нас всегда с отставанием. Но мы свысока к вам не относимся. Сами догоняем кого-нибудь. И вам то же самое, конечно же, советуем. Не отставайте. Обязательно у нас все получится. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Если под музыку русского радио понедельник наступает, мне кажется, это красота. Так все шустренько и пройдет. Всем категорически привет. Музыки хорошей разной у нас предостаточно. Часть вы уже услышали в моем анонсике. Меня зовут Дмитрий Лебедев. До 7 утра между песнями буду появляться. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: в целом норм. Как говорят, во сне себя не контролируешь. Другое дело, как мне кажется, более нормально, если вы там во сне общаетесь с какими-нибудь инопланетными цивилизациями, чем когда вы искренне, ненавидя все точные предметы, видите себя во сне на сцене, где вы беспощадно улыбаетесь в лицо тем, кого обошли в математической олимпиаде. Это прям странно. Это, скорее всего, к дождю. 3:30 на наших раскрадинах. Я, безусловно, всем желаю отличного улыбчивого настроя, где бы сейчас ни находились и в какое бы время ни пребывали. Считаю, что все у нас будет здорово, если мы на это рассчитываем, ну и, конечно же, хоть что-то для этого делаем. Если мы вообще хоть что-то делаем. Сегодня все-таки понедельник. Нельзя не делать вид, что вы работаете. Начальство, конечно же, за вами пристально следит. Поэтому продуктивного вам дня, уже не выходного. И я считаю, что все у нас в дальнейшем обязательно подтянется. Найдем себе какие-то силы для трудопроизводства. Ну а потом уже и выходные не с горами. Ну а что касательно странностей, здесь Владимир Пресняков. Он за это отвечает на русском радио. Николай Басков появится. И Слава тоже очень скоро будет. Я же Дмитрий Лебедев, как и обещал, появляюсь между песнями, и мне с вами хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, я слов на ветер не бросаю. Вчера впервые услышал с вами эту песню. Немножко засомневался, подумал, а вдруг это из раннего творчества Никиты? И что он решил сделать ремейк вместе с Марией Зайцевой? Но нет, как и обещал, погуглил. Песня абсолютно новая. И музыка новая, и слова, соответственно, тоже свежие. Абсолютная новиночка на русском радио. Все слова любви. Просьба любить и жаловать. Никита и Мария Зайцева. Дуэтное творчество. И, конечно же, абсолютно свежий понедельник. Понедельник не только на русском радио, но и в целом за окном, где пока еще в Москве темно, думаю, у вас также, потому что у нас переходный период, называемый мной нежно не рыбное мясо. Ну что ж поделаешь, у вас уже точно утро наступило, вам его можно опознать, потому что за окном светло. Мы уже на работе, продуктивного рабочего вам, вам добрейшего дня, вам уже доброго вечера. Ну а нам, как я уже и сказал, повод переждать, а потом уже поздравим друг друга с тем, что ночь закончилась. Или утро наступило, или то и другое одновременно. Решать, разумеется, вам, ваша жизнь, и свежая ее глава начинается с понедельника. Невозможно и возможно. Дима Билан прямо сейчас на волне русского радио.
1: На русском радио. Я знаю точно.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушает страна.
1: Я теперь твою воспоминай. Может, я была тебе послание.
0: Русское радио.
2: Моя любовь сама.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: как всегда, и весело, и ритмично, и познавательно от группы «Бандерас» про красивую жизнь. Ну, завидуют пускай, да, но вот самим завидовать не стоит, потому что даже поправив что-то в пределах фигуры и, как вы слышали, возможно, обрести небольшую такую нефтекачающую штуку, можно все-таки остаться с потрескавшейся, конечно же, губой. Говорят, от зависти такое случается, поэтому никому не завидуем. Ну и если вдруг что-то прям крайне уже не складывается в жизни, тайком взрыднуть никто не запрещает. С другой стороны, затягивать не стоит. Во-первых, девчонки, выглядеть будете так себе. А во-вторых, ну не знаю. Мне кажется, концентрировать внимание нужно на чем-нибудь хорошем, а плохое стоит отпускать. И тем не менее, как я уже и сказал, черный полос касается любого человека, даже очень и очень сильного, даже женского человека. Нюша прям сейчас на волне русского радио. Сильные девочки. Ливень появится от Александра Маршала. Ну, это прямо на злобу дня. Про море чуть-чуть и даже про океаны. Мари Краймбрери и группа Непара. Плачь, смотри. Все это вам и пожелание доброго утра. Даже нам наступило наконец-то. Вам доброго дня, а вам уже доброго вечера.
1: На русском радио.

дня. В 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот все-таки крутые песни, они никогда не устаревают, особенно если в них заложена мысль, сопровождающая какие-то дамские важности. Ну, как, например, кто там у бывшенького, ну, то есть понятно, что хуже кто-то, но интересно узнать, насколько. Да и майка с чем, кто сейчас вспомнит, как Че Гевара выглядит, а когда-то было настолько модно, что везде изображение, пусть трафаретное или в полном объеме, но присутствовал, в том числе и на вышеупомянутых майках. Кстати, песня «Разлива» 2006 года, с ума сойти, 20 лет назад вышла. Но звучит круто. Юленьке спасибо. Дальше мод «Август – это ты». Ну, а теперь будем знать, на кого свалить, если конец августа нас не устроит. Если все с дождями или еще с какими-то непоняточками природными. Да, в этом году град был, говорят, даже с голубиное яйцо, а то и с куриное. Да, нужно уметь преувеличивать, чтобы поддать весу информации, которую выдаешь коллегам, особенно по понедельникам. Надо же о чем-то поговорить. Марфа тоже очень скоро с песней «Забери меня». Я люблю от группы Hi-Fi и многое-многое другое, как всегда, не менее любимое на русском. Все у нас будет хорошо. Доброе утро вам и нам, вам уж тем более. Вам, конечно, желаю доброго дня и доброго вечера. Вам, русская с вами.
1: На русском радио.

0: Нет, ну люди, конечно, меняются со временем, но чтобы прям себя не узнавать и быть чужой самой себе, это, конечно, уже экстрим. Ну и вообще мало похоже на творчество. Если кто не узнал, Алсу. К слову говоря, когда Алсу появилась на русском радио, она была совсем юной девочкой. 15 лет было ей на момент написания, да, не ей, не композитору, Алсу певица, «Зимний сон». Эту песню я имею в виду, с ней она и стартовала. Ну что, но с почином. Новая песня. Просьба любить и жаловать. Как всегда, на русском радио что-то появляется. И если остается, то это значит, что вы голосовали за песню. Вам она нравилась, вы о ней хорошо отзывались. Исключительно на ваше мнение опираемся. А пока просто вслушиваемся. И если вдруг уже понравилось, ну, я уже выше обозначил все прямые действия, которыми нужно поддерживать песню. В противном случае куда-нибудь денется, а потом будете спрашивать. Что касательно дальнейшего, тут, как всегда, не сбавляя темпа, все только самое лучшее, мы же русское радио. Да, и улыбаться не забывайте, встречать понедельник именно приятным выражением лица. Это, мне кажется, залог успеха на весь понедельничный день. Да, отчасти рабочий, отчасти выходной. Но все это под музыку русского радио приобретает какие-то иные приятные тона, и мир играет всякими разными красками, как художник художнику говорю. Все у нас обязательно будет хорошо. Не такой уж он день тяжелый.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, действительно, мир открывается, причем с самого утра. Но если вы не заметили ДКТ или Маули, даже пуговиц не обнаружили, ну, бывает такое с миром, как избушка на курьих ножках. Повернулась не тем местом к нам, но в наших силах, конечно же, развернуть и придать правильное направление этому миру, чтобы потом в нем раствориться и получать при этом удовольствие. Разумеется, не только его, дело для тоже сегодня нужно потрудиться, нынче понедельник. Всем желаю его хорошего, продуктивного, желательно солнечного, ну, там уж как получится. Если выдался дождливым, тоже не печальтесь, наденьте что-нибудь непромокаемое, и все, одной проблемой меньше. И тут меньше, больше опять напрашивается в голову, но уже касательно времени. В Москве и у вас, кстати, 5.03 всего лишь, у вас значительно больше, у вас, ох... Нам вас не догнать, но когда-нибудь мы тоже в этой точке окажемся. Поэтому доброе утро, доброго дня и доброго вечера. И песен хороших разных. Вслед за елкой появится Настя и Дим Билан, свежеиспеченный дуэт. Айова. Казалось бы, про святое, песня называется «Мама», но скорее там половина жизни описана непосредственно самой вокалистке. Доминик Джокер появится, Филипп Киркоров будет и Валерия. Все это вам. Доброе утро.
1: На русском радио.

Ну, что там перетерли осень с зимой, мы, конечно, узнали из произведения Шуры «Отшумели летние дожди». Но вот нам бы хотелось, наверное, чтобы все как на работе. Бывало, опаздываешь, звонишь коллеге, а он говорит: не напрягайся, все нормально, когда приедешь, тогда и приедешь. Это я сейчас описал, конечно же, в идеале диалог между летом и осенью. Если бы осень припозднилась, ну, никто бы не расстроился. А вот информация «Отшумели летние дожди», тут хочется сказать, скорее у Шуры художественный образ. Мой внутренний синоптик кричит: скажи людям правду. Она заключается в том, что за окном ливануло. Правда, полчасика всего шел дождь, но тем не менее, сыро везде. Я, наверное, уже не пойду на разведку за пределы, выйдя не в окно. Нет, не думайте, я не Карлсон, а обогнув через дверь. Ну, просто грязновато. Не хочу в студию ничего лишнего заносить. Нам вообще нравится, когда у нас все чистенько и аккуратненько. Во всяком случае, такими мы и являемся, по сути. А если не являемся, у нас есть четкое руководство, которое всегда нам чем-нибудь по голове легко намекнет. 5.32 на наших раскладинах. Вам и нам доброго раннего утречка. Ну, вам не забываю желать и доброго продуктивного дня, и, разумеется, вечера. Ну, тут уже из фантазии можно подойти к жизни, раз рабочая часть у вас уже закончилась. Я считаю, что вы молодцы, вы сегодня совсем справитесь, и главное, под музыку русского радио, ни в дожди летние, ни без них, все у нас обязательно пройдет на отлично. Самое главное, чтобы человек хороший был рядом, в данном случае Алешенька. Татьяна Куртукова на русском, Кристина Арбакайте промахнулась непосредственно с полетами, ну и дальше кто у нас появится? А, вижу, Кирилл Мойтен и Ханна с песней «Я это ты». В общем, все это вам.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Милый, собираем чемодан.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Время покажет, кто на хлеб икру намажет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: не будем, конечно, показывать пальцем, особенно на себя, но куда деться, без самобичевания. Вот, честно говоря, у меня с подъемами всегда была проблема. Вот ложиться я могу когда угодно, а подняться, вот тут уже совсем другая история. Сразу с каких-то мощных вопросов, обращаясь ко мне, начинать нельзя, достаточно неглубоко поинтересоваться, я ли это. Я, безусловно, отвечу положительно, потому что я же помню, я засыпал, значит, и я проснулся. Глубоко копать метрики совершенно точно не стоит, ими приходит постепенно. Ну, а потом уже начинаешь собираться на работу, и в этом отношении я еще тот тормоз, пока не проснулся. Может быть, я подумал, у меня как у группы градусы, рядом со мной время замедляется, я никогда не проверял. Знаю только, что это, если и работает, то наяву, во сне, воздействие на будильник, с моей стороны, никакого. Скорее, это я начинаю убыстряться, когда он начинает звонить мне в ухо. Я надеюсь, у вас все не так. Специально рассказал, чтобы вы, возможно, посмотрели на себя со стороны и как-то тоже ускорились. Если у вас, например, 6.07, вы наверняка только-только собираетесь на работу. Вы там хихикаете, я знаю. Потому что вы давно уже на работе, как говорится, вне угрозы. Работайте, пожалуйста, продуктивно. Мы обязательно подтянемся и тоже начнем. Вам желаю доброго дня и приятного аппетита. Вам добрейшего вечерка. На Русское радио с вами всегда и везде. И, как я уже и сказал, надеюсь, у вас бодренькие подъемы. А полетаем в следующем сне. Джонни прямо сейчас на волне Русского, Жанна Фриске чуть позже, Николай Басков и Елена Терлеева обязательно появятся.
1: На Русском радио.

0: И все же, как мне кажется, все исключительно зависит от таланта. Ну вот, например, придет Андрюш мне на смену. А я вдруг с какого-то перепугу подумаю, что ему грустно, возьму да и спою. Ну и что потом? Закончится все тем, что придет человек на работу в отвратительном настроении. И это, конечно, совершенно точно нехорошо. Поэтому торжественно обещаю не петь ему, может быть, даже сквозь зубы разговаривать буду. Я еще подумаю. «Задыхаюсь» называется следующая песня от Димы Билана. Вслед за Анной Семеновичем обязательно появится. И здесь хотелось бы, конечно, отметить, что спортом заниматься надо, Дима. Но тезка обижать нельзя, но вполне возможно он о чем-то о другом. «Если в сердце живет любовь» от Юлии Савичевой обязательно появится, и Дмитрий Маликов. Мы еще встретимся. Вот эта песня в тему. Мы встретимся на этой неделе, и прям немало. А сегодня мне бы хотелось, чтобы мы начали рабочую неделю так, чтобы к серединке недели мы были в полном восторге от жизни в целом, ну и, разумеется, от рабочего процесса в частности. Желаю вам по-прежнему улыбчивого настроя, и тогда у нас все будет хорошо, вне зависимости от того, ровное у нас с вами дыхание или какое-то прерывистое и после вчерашнего, ну, вы понимаете. 6:30 на наших раскрадийных. Добрейшее утречко нам, вам доброго дня и доброго вечера вам, конечно.
1: На русском радио.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Золотой граммофон.
0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон».
1: Голосуйте на сайте русрадио.ру.
0: В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон»
1: на русском радио. Русское радио представляет.
0: Русрадио.ру. Сайт русского радио.
1: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
0: Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
3: Что слушает страна?
4: На

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Зачем же сразу терапевту?
5: Меня надо морю показать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: сколько раз тебе говорил, Дима, не слушай внимательно песни, не забивай себе в голову, иначе будешь думать полутра. Вот сейчас услышу про разноцветное стекло, а песня, замечу, называется «Бриллиант». Мне кажется, некое несоответствие. Там уж скорее витражи. Андрей Макеев пришел. Требуется, как говорится, помощь друга. Андрюш, привет.
1: Слушай, привет. Я тоже сейчас слушал очень-очень внимательно. Я прям ждал, когда появится само слово «бриллиант». Вот где, в какой момент оно... И так и не нашел. Мне кажется, надо переслушать эту песню. Еще раз. У меня впереди 5 часов смены. Я думаю, что раз 5-6 точно эту песню надо поставить.
0: Давай остановимся на том, что мы не девочки, мы в этом вообще ничего не понимаем.
1: Ну, хотя бы в песне разбираемся.
0: Но предположить можем. Ну, как конечно, ты думаешь, согласен. Вот старый «Бриллиант», он лучше новых двух?
1: Ну, я соглашусь и на то, если надо будет.
0: Ну, вот сиди и думай.
1: Хорошо, спасибо.
0: Хорошего у тебя понедельника, отличной смены. Ну и вам, разумеется, отлично отработать и отлично же отдохнуть. Пока.
2: На русском радио. Аромат.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
7: А все сразу мне и не по карману.
8: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
9: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
7: Русское радио. Что слушает страна?

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Кремле назвали условия для возвращения западного бизнеса в Россию. Для этого иностранные предприниматели должны согласиться на партнерство, включая передачу технологий и создание совместных производств. Как заявил советник президента Антон Кобяков, наша страна заинтересована в современных технологиях и совместных проектах. И к другим темам. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Это учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, а также все дети с ограниченными возможностями здоровья. Учебный процесс во вторую смену разрешен только для учащихся со 2-го по 8-й классы, уточнили в ведомстве. При этом не допускается проведение нулевых уроков. В стране заблокировали более 30 тысяч интернет-площадок, на которых продавали запрещенные биологически активные добавки, сообщили в Роспотребнадзоре. Под ограничение попали в том числе страницы с опасной продукцией и БАДами, которые не прошли государственную регистрацию. Среди признаков, указывающих на подделку биодобавок, слишком низкая цена, дефекты упаковки, отсутствие маркировки не является лекарством. Эксперты также призывают проверять лицензию производителя и избегать таких покупок через маркетплейсы. Ученые из Китая разработали модель искусственного интеллекта, способную спрогнозировать риск развития депрессии на 4 года вперед. Модель имитирует обработку визуальной информации мозгом и предсказывает, как он кодирует абстрактные эмоциональные понятия, например, гнев. Согласно результатам, 19-летние участники, чей мозг не мог различить эмоции на лице, чаще испытывали симптомы депрессии к 23 годам. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: давайте так, я желаю вам этим утром найти, прежде всего, необходимые силы для того, чтобы начать эту рабочую неделю с соответствующим настроением, чтобы дать самому себе вот этот самый необходимый толчок вперед. Ну, а дальше уже как пойдет, так пойдет. Может быть, все остальное тоже найдете. Главное, чтобы все это начиналось с позитивного настроения, а потом уже позитивный к вам обязательно прилепится. Самое лучшее, самое любимое в эфире Русского радио, конечно же, вас ждет обязательно этим утром. У нас группа «Руки вверх» на горизонте. У нас моя Мишель уже готовится продолжить этот музыкальный час. Алсу говорим спасибо за его открытие. Ну и всех, да, с началом новой рабочей недели. Погнали!
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
1: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
2: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии и или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья, говорят, что ты по мне скучаешь.

и прелесть, что нам иногда приходится возвращаться в наши родные пенаты, хорошо знакомые, возможно, с какими-то обновленными впечатлениями. Хорошо, если нас там ждут с распростертыми объятиями. Здесь у нас получается совершенно такое идеальное комбо. Если у вас прямо сейчас на работе все это происходит, это вообще шикарно. Ну, а если вдруг где-то в этих элементах что-то попроваливается в этой логике, то пусть все недостающие впечатления восполняет музыка в эфире Русского радио. Всем доброе утро. Группе «Руки вверх» спасибо за эту энергию. Здесь у нас совсем скоро появится Андрей Губин, Анна Асти и Ёлка. Будем греть счастье. То, что нам нужно в этот понедельник. Всем здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Гипермаркет «Офисмаг».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
7: Экономьте с «Офисмаг».
10: ООО «Офисмаг» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
13: В нашей семье главный – кот. А мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

отпуск, дождь, неважно. Русское радио. Все будет хорошо.

Потому что сегодня 17 августа на календаре, остается совсем немного для того, чтобы получить все необходимые эмоции для этого лета. Поэтому да, нужно обдуманно отправляться туда, где действительно вас прямо сейчас ждут. Если там на пейзаже море, то, конечно, здесь нужно отправляться туда, не задумываясь. Юлиана Караулова, песня про море, именно то, что нам прямо сейчас необходимо. Этим утром всем классного настроения, оставайтесь на русском. Давай.

0: Но в этом есть определенный талант, когда ты приветствуешь даже свое совершенно такое неважное настроение, что совершенно так, знаете, нормально для утра понедельника. Александра Воробьева, спасибо ей большое за все ее таланты, которые сейчас были представлены в эфире Русского радио. Умение говорить спасибо за все. Этому таланту мы будем учиться у Дениса Клявера в ближайшем будущем. Ну и также группа «Рефлекс». С ними готовимся зажигать в ближайшем будущем. Здесь же оставайтесь.
1: Что слушает страна? Выше

0: Реклама на русском.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подобнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
13: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТП онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
21: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
22: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью на себя? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
23: Мой дом, моя цитадель. Еще не остыла постель. Ты проводишь...

0: утро вызывает именно такие эмоции. Ну, хочется поплакать, например. Ну, понятно, 7.46, понедельник, утро и все прочее. То надо дать волю своим чувствам. Если вам хочется танцевать, то танцуйте. Если хочется петь, пойте. Но, собственно, для этого у нас здесь есть и музыка в Перевозском радио, чтобы все эти эмоции выплеснуть уже, позволить себе, потому что, ну, что-то же вы можете себе позволить. Вот именно такие эмоции пусть у вас в жизни будут. Ну, а дальше уже вперед, с уверенностью, что у вас все обязательно будет хорошо. В этом мы вас будем убеждать в течение всего этого дня.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
6: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
7: А все сразу, мне и не по карману.
8: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
9: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
10: Ворота и калитки, распашные, откатные, профиль-центр 54-54-54.
11: Крутые мужики летом не расслабляются, они на тракториста обучаются.
12: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр», Вологда, Горького 91, телефон 8 800 222 89 90.
13: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
14: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей и

0: тачки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
1: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 сентября в стране изменится правило ведения медицинских документов в электронном формате, сообщает ТАСС. Фармкомпании, которые ведут такую документацию, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре. Кроме того, фармоорганизации обяжут выдавать пациентам или их представителям бумажные копии электронных меддокументов по запросу. Сейчас такое требование действует только для медицинских организаций. И к другим темам. На предстоящей осенней сессии Госдумы рассмотрит законопроект о запрете неаккредитованным организациям и коммерческим турнирам использовать названия спортивных федераций, а также словосочетания «Чемпионат России» или «Кубок России». По мнению законодателей, мера поможет защитить людей от мошенников и сберечь здоровье спортсменов. Парламентарии предложили законодательно обязать муниципальные детские сады и начальные школы создавать вечерние группы и группы продленного дня, чтобы дети могли находиться под присмотром до 20 часов. Таким образом, у родителей, чей рабочий день заканчивается в 7 вечера, появится дополнительное время на дорогу. При этом законодатели признают, что инициатива несет определенные риски, а именно повышение нагрузки на воспитателей и, возможно, профессиональное выгорание педагогов. И о погоде. Сегодня в столице прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 15. В Московской области днем будет от плюс 21 до 26 градусов, а ночью температура может упасть до 12 градусов. Ветер западный, юго-западный до 10 метров в секунду. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Здравствуйте всем, приветствую вас этим прекрасным понедельничным летним утром здесь в эфире Русского радио. Пока русские перцы в отпуске набираются впечатления, набираются сил. Я вам того же самого пожелаю, чтобы у вас впечатления были независимо от того, где вы прямо сейчас находитесь. Если в отпуске, то тем более, если уже вышли или впереди у вас отпуск, то жить вот этими моментами, по которым вы получили раньше или которые скоро получите. Ну и прямо сейчас тоже, что у нас с вами происходит, это тоже прекрасно. Винтаж открывает новый музыкальный час на русском радио. Поехали за впечатлениями.

0: Реклама.
1: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу мне и не по карману.
2: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
3: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
5: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
6: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
12: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
13: IT-школа «Кодология». Век новых технологий. Твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина, 11 и Ленинградской, 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Серость и обычность не

0: Отдел подростковой одежды Devil. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Hello.
2: Ni hao. Xin chao.
3: Merhaba.
1: Привет.
4: 150 стран. Один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 100 91 10.
5: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1 и Ленинградская, дом 71. Бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
9: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

Мечты, понятно, знаем, понимаем, пробуем и практикуем гнаться за нашими мечтами, тем более сейчас, когда самый такой приятный, теплый сезон года у нас с вами продолжается, и летнее утро на Русском радио продолжается, то, конечно, как не сегодня, как не вот в этот сезон бегать за своими мечтами. Зимой спать будем, а вот сейчас как раз движемся по принципу движения, жизнь, движение, энергия. Мари Краймбери в эфире Русского радио сейчас нам подарит энергию, чуть-чуть попозже, Айова и Наваи и Мон. Буду здесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредит бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шоп-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Вот какой в этой истории от группы Айова, которую мы слушали только что в эфире русского радио, это нужно чаще ездить в маршрутках, да, и смотреть русские фильмы для того, чтобы верить в разные повороты судьбы и в то, что обязательно все сложится хорошо. Но для этого, конечно же, нужно оставаться на волнах русского радио. То есть вот эти вот слагаемые успеха вашего для того, чтобы вы понимали, что судьба так или иначе тоже старается ради того, чтобы у вас было все в жизни самым лучшим образом, поэтому лучше лишний раз, может быть, даже и не сопротивляться. Просто расслабиться и получать удовольствие от жизни. Опять же, для этого у нас здесь звучит самое лучшее, любимое этим прекрасным летним утром в эфире русского радио. Жасмин у нас совсем скоро появится. Будем испытывать с ней огромнейшее счастье. Ну, а

потом еще пересматривать несколько раз это самое кино или видео, которое вы снимали много-много лет назад, и удивляться абсолютно всему, что было в вашей жизни. Ну, собственно, прошлое, оно для того и дано, чтобы нам греть и в нашем разуме.

0: воспоминаниями. Ну а будущее дано для того, чтобы встречать новое. Новая песня от Алисы Морозовой. Совсем скоро дождемся.
1: Реклама на русском.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Комтес Офис Маг.
1: Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки Ласка в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Игорем Макеевым.
1: 1000 роз. Ну, для кого-то это радость, а кому-то это богатство все вести и доставлять. А если поднимать еще на 25 этаж, то здесь остается только радоваться тому, что это не рояль хотя бы. Вам легкого начала понедельника, трудовых будней. И пусть у вас все получается под музыку Русского радио легко и непринужденно. Оставайтесь.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда. Чернышевского 147А. Пашихонское шоссе 18. Конева 36.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман. Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
10: Стройландия. 46 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
7: Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме разъяснили порядок получения выплат на подготовку детей к 1 сентября. Родители из многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами могут получить региональные выплаты, подав заявление в установленный срок. Единой федеральной выплаты к школе в стране сейчас нет, однако региональные власти устанавливают собственные меры поддержки. В стране предложили официально признать промышленный туризм и сделать такие поездки доступными для господдержки. Речь идет об экскурсиях на заводы, фабрики, конструкторские бюро и другие предприятия от пищевого производства до металлургии. Для туристов также предлагают создать открытый реестр предприятий, где можно будет узнать о доступных посещениях. Парламентарии считают, что такой формат повысит доверие к российским товарам. Банки могут закрыть более 2000 отделений в этом году. Это станет рекордным сокращением за всю историю наблюдений, пишут «Известия», изучившие данные Центробанка. За январь-август текущего года было закрыто около 1300 дополнительных офисов. Среди причин названы переход клиентов на дистанционное обслуживание и стремление банков снизить расходы на содержание офиса. 53% опрошенных россиян регулярно занимаются рабочими вопросами в свое личное время. Таким образом, у каждого второго работа вторгается в часы, предназначенные для отдыха и семьи. Из них 27% сообщили, что специально работают сверхурочно каждый день ради высокой зарплаты. Еще 26% рассказали, что вынуждены всегда оставаться на связи, но не считают это нормальным. При этом 47% относятся к переработкам спокойно. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.

0: «Летнее утро» с Андреем Макеевым.
1: Ну, значит, обязательно начнется какая-то новая история, тем более, когда на календаре понедельник, всегда есть возможность начать жизнь с чистого листа или добавить что-то новое непосредственно в свой быт, в свои привычки. Ну, собственно, мы как-то на понедельник обычно полагаемся. Вот я, например, вместо русских перцев сейчас работаю, пока ребята в отпуске на 2 недели. Может быть, у вас что-то новое тоже в жизни начинается. Если нет ничего, ничего страшного, в течение этого часа пару новых песен вам обещаю. Хотя бы на этом спасибо, и с этого хватит. Ханна у нас продолжает музыкальный час. Всем здравствуйте.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.
5: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
7: Что слушает страна?
8: На

красота в глазах смотрящего, поэтому здесь все очень индивидуально, и в целом мы все, по сути, красивые люди для кого-то, поэтому самое главное, чтобы было разнообразие, чтобы было из чего выбрать, а там уже дальше каждый услышит или найдет свое не только среди людей, которые окружают, ну и вообще, в принципе, среди всего, в том числе и среди музыки, которая звучит в эфире русского радио. А здесь у нас, конечно, многообразие этим летним утром, просто вот самое то, что нужно для каждого, найдется своя песня. У нас Шура появится совсем скоро, у нас Сергей Лазарев тоже готовится, Ёлка уже прямо сейчас появится с песней, с которой даже серое небо и нелетная погода покажется кому-то красивым. Да не кому-то, а всем. Просто оставайтесь на русском, с нами хорошо.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2020. 6 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
17: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
18: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
19: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Это Шура на русском радио. Песня, которая называется «Ты не верь слезам». В продолжении нашего с вами утра. Надеюсь, что после прошедшей ночи у вас действительно есть и бодрость, и есть какие-то идеи свежие, как для себя провести эту рабочую неделю, естественно, продуктивно. Ну и с какой музыкой проводить здесь, конечно, вопросов нет. Здесь очевидно, что с музыкой русского радио. Всем прекрасного утра, приятного, хорошего настроения. У нас Виктория Дайнеко готовится продолжить наше с вами времяпрепровождение, не поясню этого слова. И Нюша прямо сейчас вместе с нами.

0: игры с памятью — вещь опасная. Сначала ты стираешь его из памяти, а потом настолько перестараешься, что начинаешь забывать слова родного языка. Виктория Дайнеко на русском радио. Песня «Сотри его из этой», из какого? Из «Memory» на русском радио. Давайте сейчас будем с вами тренировать память. У нас новая песня от Александра Панайотова будет представлена вам. Я думаю, что самое время уже учить слова.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. УГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьтесь, Офис Маг.
4: О, Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современная технология безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
23: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
24: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: человек слышит какие-то голоса, тут один вопрос: знает ли он достаточно все о себе конкретно? Хотя, кто знает, что там эти самые голоса говорят. Если они четко отвечают на вопрос, а кто тут самый красивый, то тут, мне кажется, больше никакие знания не нужны. Я думаю, что вы тоже сами понимаете, кто тут самый красивый. Если не знаете, посмотрите в зеркало, пока у нас песню поет Артур Пирожков на русском.
1: Летнее утро на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили назначать пенсионерам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в беззаявительном порядке. Парламентарии пояснили, что пенсионеры несут колоссальную финансовую нагрузку, однако даже за положенной поддержкой им приходится обращаться самостоятельно. Ранее компенсацию работающим пенсионерам за пропущенные с 16 по 25 год индексации предложили выплачивать единовременно. И к другим темам. Минцифры планируют наделить экспертный центр при Российском книжном союзе полномочиями проведения государственной экспертизы, пишет «Коммерсант». Сейчас специалисты центра анализируют книги по запросам госорганов и издательств, но их вердикт носит рекомендательный характер. Инициатива Минцифры повысит статус такой экспертизы. МВД рекомендует установить в приложении банка ограничения на онлайн-транзакции и переводы ночью, чтобы сократить риск хищения денег. Кроме того, в ведомстве призвали установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. В частности, ограничения посоветовали применить картам, которые используются для нерегулярных крупных накоплений. По данным Банка России, за первый квартал злоумышленники похитили с банковских счетов около 8 миллиардов рублей. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, показал опрос. Датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными назвали 46% респондентов. Больше половины выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: В очередной раз приветствую вас этим понедельничным утром. Всех тех, кто оставил свой родной дом и отправился уже покорять какие-то свои вершины, запланированные, рабочие или прочее. Может быть, вы сейчас реально находитесь на какой-то вершине в отпуске. И думаете, как же хорошо-то. Вот такого же ощущения желаем всем остальным, кто проводит время в компании «Русского радио», чтобы было очень хорошо. Но для этого у нас моя Мишель прямо сейчас появляется. Всем здравствуйте и классного настроения.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
3: Наполовину мой, я обернулась в тисе.
0: Только лучше.
4: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
5: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: впрочем, почему один из самых великих вопросов, с помощью которого можно докопаться до всяких тайн, ну, если не вселенной, то, по крайней мере, до, может быть, соседских тайн. Но если вдруг что-то узнали, это секрет, вы никому не рассказывайте. Пусть те знания, которые вдруг у вас совершенно случайно появятся в голове благодаря этому вопросу, греют только вас. Всех и все остальные пусть задаются вопросом, почему? Почему он такой счастливый? А вот потому что. Ну, потому что слушает русское радио. Кстати, тоже очень хороший ответ на все поставленные вопросы. Мы будем слушать с вами в ближайшем будущем группу «Иванушки Интернешнл». Анна Асти и Дима Билан также готовятся представить нам свою песню. Ну и группа «Добро» уже здесь вместе с нами.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. УГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». А у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И услышите в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: весело забираем вместе с собой. И не только до осени еще дожить надо, и из этого лета, причем...
1: И осень, и в зиму с тобой забили.
0: Весело забираем вместе с собой. И не только до осени еще дожить надо, и из этого лета, причем, знаете, если получится не просто капельку солнца и света взять с собой, а именно зарядиться теплом настолько, чтобы нам до зимы хватало. Ну и всего остального тоже. Сувениры всякие, которые, возможно, вы в отпуске набрали, тоже сохраним обязательно до зимы. Они будут греть сердце. Ну и, конечно, новинки летние, которые нас радуют, тоже, я думаю, что с ними до зимы доедем. А учитывая свежую работу, которую мы слышим с вами прямо сейчас, не просто доедем, а долетим.
2: Новая песня на русском.
3: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолет».

0: Ну, тем интереснее жизнь. Это группа «Руки вверх» в эфире Русского радио. Знаете, как считается, что самое, если задача слишком легкая, то уже неинтересно. Но если она слишком сложная задача, то тоже неинтересно. Поэтому тут главное не подбрасывать варианты, не усложнять задачу. Пусть ваше желание угадывается легко, как мы угадываем ваше музыкальное желание. Владимир Пресняков у нас впереди.
1: Реклама на русском.

0: Но... Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гипермаркет «Офисмаг».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей.

0: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: можем слушать песни гостей из будущего. Вот уже действительно коллектив, вот как себя назвал, так, собственно, и есть. Музыка какая-то из будущего, как будто бы и из нашего настоящего. Вот, собственно, так же, знаете, назовите себя как-нибудь сегодня счастливым, богатым, успешным. И обязательно поверьте в это. И все у вас будет обязательно хорошо. А мы музыкой вас, как всегда, поддержим здесь, на русском.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООСЗ «Чередомстрой».
3: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. График строительства многоквартирных домов в стране намерены уменьшить до 1000 дней, заявили в Министерстве строительства и ЖКХ. В ведомстве также отметили, что для реализации задачи необходимо в том числе работать над сокращением количества процедур и документов, которые влияют на сроки, сохраняя при этом безопасность и качество строительства. И к другим темам. В стране снижаются цены на зерно, пишет «Коммерсант». Пшеница за неделю подешевела внутри страны почти на 3%, а ячмень на 5,6%. Установившиеся значения минимальные с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на вывод из строя зерновых терминалов «Новороссийский» и резкое падение экспорта. Цены на пшеницу из других стран в мире в то же время активно растут. Парламентарии предложили создать реестр проверенных нянь, чтобы родители могли найти специалиста с подтвержденными данными. Попасть в перечень смогут только те, кто подтвердит личность и квалификацию, а также отсутствие судимости и других ограничений для работы с детьми. Кроме того, депутаты предложили установить единые правила для услуги «социальная няня», которая уже работает в некоторых регионах. Сейчас условия ее получения отличаются в зависимости от места жительства. По данным исследования, за последние два года отношение к балансу работы-жизни изменилось у большинства опрошенных россиян. 66% респондентов полностью абстрагируются от работы в свободное время. Еще 20% признали, что на отдыхе думают о работе, а на работе об отдыхе и не считают это проблемой. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

быть честным, я про садовые ягодные культуры имею в виду, а не про то, о чем Стас Костюшкин в эфире сказал. Но, тем не менее, арбуз-то уже созрел. Созрели дыни тоже. Красота. Лето продолжается, фруктовое, спелое. Андрей Макеев. И как приятно, вы знаете, вот в этом потоке жизни, среди асфальта, среди бетона, стекла, пробок, приносить вот эту частичку природы, частичку свежести в свою жизнь, в свой офис, например, своим коллегам. Принесите, подарите, и всем вам только будут благодарны. Доброе утро, всем классного настроения.

0: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРН ИП 320-352-52-00-335-51.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Опять одна, да пьешь до дна.
4: Только лучшее.
5: Я в глазах твоих видел свет в океане.
4: Только любимое.
5: Какая ты странная, странная, странная.
4: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

только никогда. У нас с вами прямо сейчас продолжается самое начало понедельника, самая тяжелая часть недели считается. Хочется, чтобы побыстрее все процессы прошли вот эти вот, и мы понемногу с вами уже двигались, что называется, на автопилоте под музыку русского радио, туда, где хорошо, приятно и весело. Градусам спасибо, Кристина Арбакайте, Авраам Руссо у нас следующие выступающие. Нюшу ждем.

0: слушает страна.
1: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь сама.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. УГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Квартиру сниму на суточный арм. 6+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

к сожалению, одной малиной сыт не будешь. Даже если о ней поет Сергей Лазарев. В эфире Русского радио «Без хлеба» мы не обходимся ни в жизни. Ну и, судя по всему, и в рубрике «Вкусная жизнь» без него тоже не обойдется. Лена Журавлева буквально на стол поставит нам самое главное блюдо любого стола и будет про него рассказывать буквально через песню. Ну и, как говорится, хлебом не корми, дай послушать Мари Краймбери.

0: русском радио «Вкусная жизнь».
1: Вкусная жизнь.
2: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня разберемся, чем посыпают бородинский хлеб. Многие скажут, что это тмин, но это не тмин. Обычно это

0: приготовленном к Московской Олимпиаде на корке уже только он. Норматив 1988 года закрепляет продукцию окончательно. 0,3% заварку, 0,2% на посыпку перед выпечкой. Специя, которую считают приметой Бородинского, легла на его корку позже, чем сам хлеб получил название. А все потому, что кориандра стали выращивать больше, чем тмина и аниса. Этих плодов Россия собирает больше всех в мире и продает их в Индию, туда, откуда пряности когда-то пришли в Европу. Зелень того же растения здесь почти не едят. Вот такая история Бородинского. Привычного, ароматного и вкусного.
1: Русское радио.

0: прибудет с вами светлая энергия с песней Романа Архипова в эфире Русского радио. Конечно, пусть обязательно с вами будет любовь. И не покидает чувство юмора, тем более, если хотите, чтобы благодаря вам улыбались миллионы людей своих радиоприемников. Поэтому, если есть способность, есть возможность, есть желание, ну и чувствуете, что действительно все люди ценят именно ваше чувство юмора, придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а их автор мы обещаем в подарок эксклюзивную футболку. Вот прямо подпишем вашей же собственной шуткой и подарим. Все подробности на нашем сайте.
1: Что слушает страна?

0: 366-805-30-05.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
0: Подробнее на tbank.ru. Ауте банк 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. Но РУ-ТВ с нами лето звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: главное, чтобы была хорошая мотивация. Вот я, например, сегодня утром проснулся и первым делом, когда включил телевизор, увидел город, в котором когда-то мы давно путешествовали с семьей. И я понял, что действительно утро сегодня начинается с хорошей картинки. А потом еще без пробок доехал и вроде как проснулся в 5 утра. И все равно понял, что утро сегодня начинается хорошо. И пройдет оно хорошо. Вот сейчас появился в студии Русского радио Артем Сорокин. С чего у тебя началось сегодняшнее утро? С хорошего только.
1: Так скажу, у работника радио не может утро начинаться с телевизора, оно начинается с радио, поэтому я включил радио, Андрей.
0: А там я.
1: Там ты, да.
0: Все, значит, у тебя утро сегодня точно началось хорошо.
1: И Мишка Набоков, вы же вдвоем, как ты один-то можешь быть?
0: Ну, сегодня я был один. Артем Сорокин с вами остается, вам будет обязательно хорошо.
1: Пока-пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
8: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
9: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
10: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
11: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В школе номер 10 в Вологде завершается ремонт фасада. Подрядная организация уже выполнила порядка 70% комплексного обновления фасадной части. Специалисты удалили старое покрытие и продолжают отделочные работы. На объекте ежедневно трудится около 25 человек. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России». В этом году комплексный капитальный ремонт также проходит в школах номер 36, 5 и 24. Бетонирование секций восточной трибуны стадиона «Динамо» выполняют в Вологде. На данный момент строители сосредоточены на армировании и бетонировании секций трибуны. После завершения этого этапа специалисты приступят к устройству гидроизоляционного слоя и последующей установке зрительских кресел. Параллельно с наружными работами активными темпами ведется отделка внутренних помещений. Внутри полностью завершена штукатурка стен и смонтированы электрические сети. В ближайших планах асфальтирование прилегающего участка перед трибуной. Работы финансируются за счет средств бюджетов города и Вологодской области, а также при поддержке правительства региона. Проект реализуется в рамках народной программы «Единой России». Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио Артем Сорокин.
1: Что-то смотрю я, рифмы к слову «понедельник», и в упор не вижу там слова, связанные с работой, с отчетами, с графиками и таблицами. Понедельник и работа вообще никак не рифмуются. Вот смотрите, друзья, с какими словами рифмуется таки понедельник? Ельник, мельник, отшельник, можжевельник, бездельник, пчельник, хмельник, тельник, ну и так далее. Какие замечательные слова, какие-то даже отпускные. Ну, есть еще подельник, брательник. О чем это все? О том, что все прекрасно понимают, что работать сегодня нужно, но как бы так, в полсилы. А остальные силы, конечно же, на раскачку, на самый вкусный кофе, на песни русского радио. Их далее ставлю я, Артем Сорокин. Вам большой привет, доброго дня. Обещаю самое лучшее в ближайшие часы.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Черри.дом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО СЗ «Черри.дом.строй».
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Hello.
2: Ni hao. Xinchao.
3: Merhaba.
1: Привет.
4: 150 стран. Один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 100 91 10.
5: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай. 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1. И Ленинградская, дом 71. Бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
9: Пока я завтракал, стемнело.
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? А ночь...

Наталья Подольская, Регина Тодоренко, подруга на русском радио. Но можно сказать, что коллеги на работе, они почти как подруги и друзья. Те же слухи, сплетни, разговорчики в курилке. И это, в общем, один из плюсов понедельника, что можно наконец-то встретиться и сказать, как Иван Васильевич меняет профессию. Вава! Ты сейчас упадешь. Но, кстати, статистика подтверждает, именно в понедельник, особенно в первой половине дня, количество рабочих сплетен на 30-40% выше, чем в среду или в четверг. Люди делятся впечатлениями от выходных, сверяют часы. Основная тема, примерно 65%, обсуждение коллег. Повышение, романы, конфликты, начальство. Вторая по частоте тема, примерно 25%, слухи о грядущих увольнениях или реорганизациях. Одна сплетня активно обычно обсуждается около 4-6 часов, после чего вытесняется новой сплетней. Ну что, понедельник он такой. Конечно же, под любимые хиты на русском радио. Иванушки.

0: Sportradio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я

говоря, не так уж и много впереди. Две недели, ровно две недели до конца календарного лета, две недели до 31 августа и фактически две недели до 1 сентября. Но если на что и надеяться в этой августовской канители, то на теплый бархатный сентябрь и просто на хорошую погоду, правда ведь? Вот чтобы и сентябрь, и октябрь было много солнца, мало дождей и тепло, тепло, тепло. Раскатал губу, да? Раскатал губу. Ну ладно, посмотрим. Русский радио вместе с вами. Меня зовут Артем Сорокин. Желаю вам хорошего понедельника. Беречь сегодня себя, беречь друг друга, поменьше нервничать, ну и просто успокоиться. Делать паузы в этом дне. Вот как Маша Вебер. Поставь на стоп на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс, погодой в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов, ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
4: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
5: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91. Телефон 8-800-222-89-90.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Дима, рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, третий этаж, и торговый центр Каскад, второй этаж.
1: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.
3: Что слушает страна?
4: На

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили запустить народную ипотеку под 3% для рабочих и инженеров. Эта категория граждан создает отечественное производство и укрепляет мощь страны, поэтому нуждается в системной господдержке, пояснили авторы инициативы. Кроме того, чтобы специалисты оставались в регионах, требуется не только достойная зарплата, но и жилье, отмечают законодатели. И к другим темам. В стране заблокировали более 30 тысяч интернет-площадок, на которых продавали запрещенные биологически активные добавки, сообщили в Роспотребнадзоре. Под ограничения попали в том числе страницы с продукцией и БАДами, которые не прошли государственную регистрацию. Среди признаков, указывающих на подделку биодобавок, слишком низкая цена, дефекты упаковки, отсутствие маркировки «не является лекарством». Эксперты также призывают избегать таких покупок на маркетплейсах. С начала года педагоги подали более 15 тысяч заявок на программу «Земский учитель». Это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 20 по 25 год программа помогла трудоустроить в школах сел и малых городов почти 7 тысяч педагогов. В этом году по программе планируют трудоустроить специалистов на 1216 вакансий. Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши девушки на эстафете завоевали бронзу. На чемпионате Европы в Париже российские спортсмены стали третьими в медальном зачете. У нашей сборной 32 медали – 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Когда такие сумки поносишь, что линии на ладонях остаются, особенно если какие-нибудь товары эксклюзивные и хорошие. Удивитесь, друзья, сегодня в мире отмечается День секонд-хенда. Для многих людей комиссионный магазин был и остается местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекции, вещи, привезенные из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Ну, многие из нас росли в семьях, где обычно донашивали за старшими братьями и сестрами, чем не семейные. На секонд-хенд, но в реальных ситуациях бывают и очень смешные истории. Вот, например, читаю историю. Женщина зашла в секонд-хенд, пишет: «Смотрю, лежит платок. Красивый, в горошек. Давно такой хотела. Нашла зеркало, примеряю. Думаю, вот платок какой качественный. Двойной, еще и с пуговкой между слоем. Краем глаза вижу, что продавец на меня как-то странно смотрит. Поглядела получше». Оказывается, наволочку мерила. Хорошо, что хоть не дома осенило. Ну вот, всякое бывает, всякое бывает. Ну, в общем, для кого это важно, с днем секонд-хенда.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Позвони.

0: Московская ночь – это магический момент, когда пробки наконец-то исчезают, чтоб ты мог за полчаса долететь из центра до окраины. Правда, тут же внезапно осознаешь, что все твои планы поспать нарушает какая-нибудь очередная бесконечная стройка, которых в Москве тысячи, и эти стройки продолжаются, и продолжаются, и продолжаются, в том числе и ночью. Да, город у нас, конечно, немножко крейзи. Выспаться сложно. Я надеюсь, друзья, хотя бы вы немножко выспались прошедшей ночью. Хотя, кого я обманываю? Как вообще взрослый человек может выспаться в ночь с воскресенья на понедельник? Это какие-то редкие моменты счастья, когда такое случается. Русский радио вместе с вами. 13.18 в столице. Я Артем Сорокин. Желаю вам хорошего понедельника. Пусть сегодня хоть что-то получается. Будет легко, не сильно нервно, вкусно, приятно. Ну и, конечно, под любимые песни. Точно моя.
1: Привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.

0: Реклама на русском.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
2: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
4: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
15: Категория 16+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
17: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

та Фино, Жанна Фриске, кусочек Италии на русском радио. Ну, в общем, итальянцы относятся к понедельнику так же, как и мы в России, позволяют себе более спокойный ритм. Ну, и хорошая традиция, стоит ее напомнить, вот в некоторых городах Италии, особенно на юге, ритм жизни замедляется и в понедельник в том числе из-за сиесты, дневного перерыва с 13 до 16, когда многие магазины и офисы закрываются. А вот, например, в Милане понедельник – это традиционный такой полудень-выходной для многих магазинов, что дает возможность работникам сферы услуг уладить свои дела во второй половине дня. В общем, хорошие традиции и сиесты с 13 до 16, и в целом более спокойного и плавного ритма в понедельник. Бережем себя, друзья, и, конечно, слушаем русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А в эту среду яблочный спас. И я решил всю эту неделю посвятить рецептам с яблоками. Ну давайте догадайтесь, с чего начнем? Ну конечно же с шарлотки. Классический, самый простой и всегда рабочий рецепт. Запоминайте. Яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером на сильных оборотах до состояния пышной воздушной массы. Аккуратно вводим муку с разрыхлителем и аккуратно лопаткой перемешиваем, стараясь вот эту пышность массы не осадить. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем на кубики, ну или дольки, и вводим в тесто, перемешиваем. Форму выстилаем пергаментом, сам пергамент можно смазать сливочным маслом, выливаем нашу будущую шарлотку и убираем в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут. А после убавляем огонь до 150 градусов и выпекаем еще минут 30-35. Ни в коем случае духовку не открывайте вообще. Все, ребятки, шарлотка готова. Пышная, румяная. Подаем, посыпав сахарной пудрой. А можно еще и с ванильным мороженым подать. Вкусно. Где найти рецепт? Заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске в Максе набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он видеорецепт. Завтра тоже будет что-то с яблоками. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

слушает страна.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру.

0: всему насуточно. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.ру.

0: Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Моя любимая спортивная дистанция. 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

если хочешь передать привет, если хочешь поздравить, если хочешь просто поделиться своим шикарным настроением, то, пожалуйста, вы по адресу «Стол заказов» на Русском радио в 17:00, сразу после выпуска новостей. Но я прямо сейчас напомню, как можно привет передать. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Прямо сейчас опубликуем пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, ребята, оставляйте привет и поздравления и пожелания. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием буду читать каждое сообщение. Буду стараться не пропустить ни одно. Вы слушаете «Русское радио». Ирина Дубцова продолжает наш эфир до конца этого часа. Еще много самой лучшей, самой любимой музыки.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия не увидела оснований для отмены решения о снятии с выборов в Госдуму партии «Яблоко». Об этом сообщает информационное агентство «Регнум». Сегодня в Верховном суде на протяжении уже нескольких часов рассматривается жалоба «Яблоко» на решение о недопуске партии к парламентским выборам. Суд отклонил все ходатайства партии, представители Генпрокуратуры и ЦИКа решение о снятии «Яблоко» с выборов поддержали. Власть намерена развивать корпоративные детские сады. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, такой вариант прорабатывает с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Как пишет парламентская газета, власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Москва – лидер среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности. Как рассказал мэр Сергей Собянин, этого удалось добиться, в том числе благодаря механизму масштабных инвестпроектов. По нему возведены уже 30 промышленных объектов. Один из них – производственный комплекс полного цикла по приготовлению готовых блюд на Рябиновой улице. Эта флагманская фабрика кухни объединила современные системы контроля качества и технологии хранения и обработки сырья. Продукцию будут поставлять в рестораны Москвы и Московской области. Американский рэпер Kanye West приедет в Россию и даст 2 концерта в Санкт-Петербурге. Это будет в октябре, сообщили агентству РИА Новости в концертном агентстве Say Agency. «Газпром-арена» также подтвердила, что артист планирует 2 выступления. Билеты уже в продаже, самый дорогой около 160 тысяч рублей. Это места в VIP-ложе, но их уже раскупили. А West – один из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе. Он обладатель 24 премий Грэмми. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Позвольте добавить, любимый стол заказов на русском радио начинает работу прямо сейчас. Иван Соловьев, это я, машу всем рукой, наступающего классного всем вечера, ребята, под музыку. Ну и, конечно же, жду ваши приветы и поздравления. Заходите в мессенджер Макс, наш канал, наша группа «Русское радио». Уже опубликован пост, пожалуйста, в комментариях оставляйте приветы и поздравления. Поехали! Инесса, даже не Инесса, а Инеска, привет Вовчику, ку-ку, я люблю тебя. Привет, «Русское радио», едем домой из любимого гуся Хрустального. Привет маме Алевтине, Саше и любимым деткам Томе и Андрюшке Скачковым. Ваша Маша. Иван, привет, пишет Наталья. Хорошей тебе рабочей недели. Спасибо, Наталья. А привет хочу передать мужу. Выходи из своих танков, пойдем гулять. Всем любви. Да, погоды чудные стоят, еще немного. И все, ребята, не теряйте время просто так. Лиза едет с мамой и с сестрой из Оренбурга в Краснодар. Домой они возвращаются. Просто передаем привет всем слушателям «Русского радио». Всем желаем хорошего настроения. С днем рождения, тетю Свету Давыдову. Счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. А также привет любимому мужу. Мы тебя ждем дома. Подпись «Мандаринка».
0: «Стол заказов» на «Русском радио».

0: Реклама.
1: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
17: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
18: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
21: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дэвил» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа. Рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
22: Серьезные отношения с девушкой — это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
23: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
24: Русское радио.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет семье Варшукова. Мама Олеся вас любит и вас верит. Все будет хорошо. Огромнейший привет любимому мужу Александру, передает супруга Бегемотик, от жены Бегемотика. Она сейчас за рулем. Рулит. Пусть услышит привет и улыбнется. Точно знаю, она сейчас слушает русское радио. Привет и поздравления Дмитрию из Москвы. Девушка Екатерина поздравляет. Ему сегодня исполнилось 37. Давайте-ка в подарок классную песню. Обязательно, Катрин. Привет, любимое русское радио. Передайте огромный привет моим родителям, мамуле Антонине, папуле Александру. Я вас очень сильно люблю. Хорошего вам вечера от Анны Шабалиной. Мария из Тольятти. Привет маме передает. Пусть сегодня щука точно клюнет. И всем родным и близким, всем, кто меня знает, тоже самые добрые пожелания. Иван, вам отличного эфира, прекрасного настроения. Спасибо большое. Дорогое, любимое русское радио. Хочу передать привет каждый день. А, нет, русское радио, вы как личный психолог, это к нам обращение, каждый день убеждаете меня, что все будет хорошо. А я в это верю. Так и будет. Спасибо за настроение, спасибо за классную музыку. А привет всем мамам, которые находятся в декрете. Юля, город Любим. Правильно, вот Юля написала ударение на «и». Большой привет хочу передать маме, Олечке. Мама, я тебя так сильно люблю. Ты самая лучшая мама на свете. Твоя дочь Марина.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: ОГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
6: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Но мы-то сейчас все вместе. Русское радио, наши дорогие слушатели, стол заказов вовсю гремит на всю страну. Привет, Русское радио. Хочу передать привет своему мужу. Сережка, не грусти, я тебя очень сильно люблю. Твоя Светлана. Русское радио, привет из Самары. Любимому мужу и отцу Максиму Алексееву передает супруга Ольга, дети Егорка, Илья и Арина. Огромный привет дочке Веронике. Просто привет с пожеланием хорошего настроения. Привет тестю Николаю Колесникову. Хочу пожелать ему удачной смены на работе. И давайте-ка гостей из будущего. С удовольствием. Чуть-чуть попозже. Вот обещаю, в этом часе гости из будущего прозвучат точно. Привет, Русское радио. Привет коллегам. Ксю передает. Понедельник заканчивается. Выше нос. Привет любимой жене Екатерине. Она сейчас готовит долму. Ох ты. Любимый муж Виктор привет передает. Мы ждем тебя на улице с дочкой. Спасибо, Русское радио. Огромный привет всему коллективу Республиканского центра образования Республики Дагестан. Вот и подходит к концу отпуск. Всем хороших выходных. До скорой встречи. Ваш творческий человечек Мадина. Привет, Русское радио. Поздравляю мою любимую мамочку Наталью Ванну Калашникову с днем рождения. Сидим во дворе. Дочка Елена, зять Алексей. Мы ее очень сильно любим, любим, прилюбим. Спасибо ей большое за все. Привет, Русское радио. Привет, Оле, Леше и Гале. Поздравляю с успешной заготовкой сена на зиму. Денис поздравляет. Станица Васюринская. Николай поздравляет Илью Емельянова из Уфы с днем рождения. Желает счастья, здоровья, желает огромной любви и, конечно же, всего самого хорошего и наилучшего и отличного настроения каждый день. Ой, ребятки, у нас настроение шикарное. Каждый день Русское радио дарит подарки, любит это делать. И прямо сейчас приходит время подарков на Русском радио. В эту пятницу, 21 августа, в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде выступает Владимир Пресняков. Два приглашения на этот концерт станут вашими, если вы прямо сейчас дозвонитесь в эфир первым. Набирайте 8-495-995-105-7. Удачи!
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Дозвониться на русское радио, конечно же, сложно, но можно. Доказательство твоему, Михаил. Михаил, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Как проходит ваш понедельник?
2: Как всегда, в работе.
1: Так уже все, финал рабочего дня. Мы вас с этим поздравляем.
2: Да, спасибо большое.
1: Шикарного вам наступающего вечера. Ненормированный. Ой, как я вас понимаю. У нас у ведущих эфира тоже ненормированный график. Сегодня можешь быть в эфире с 15.00, завтра с 10 утра и так далее. Ладно, у нас стол заказов. Ваши приветы и поздравления кому будет?
2: Хотел бы передать огромный привет маме Елене Николаевне, папе Алексею Юрьевичу, сестрам Симе, Ману, Джасмине, всем сотрудникам службы такси Москвы и Московской области, да и всем, в принципе, кто работает водителем. Вот, огромный привет. И, конечно же, вам, Русское радио, тоже огромный отдельный привет. Спасибо, что поднимаете всегда настроение. Очень приятно всех вас слушать. И всего хорошего.
1: Спасибо вам, Михаил, большое. Слушайте, ну вам, конечно, перед вами сейчас будет очень сложный выбор. Вы так многих перечислили. У вас такая большая семья, много друзей, знакомых и коллег. Я даже не знаю, кого вы выберете с собой в партнера, чтобы отправиться в эту пятницу на концерт Владимира Преснякова. Два приглашения ваши.
2: Ура, спасибо.
1: В эту пятницу в яхт-клубе ресторане Шорхаус Владимир Пресняков выступает. Подарок от Русского радио вы получаете. Два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Ой, Михаил, будете наслаждаться любимыми песнями на великолепной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Мы еще раз вас поздравляем. Все, Михаил уже просто рад неимоверно этому подарку. Это Русское радио, это стол заказов, мы продолжаем.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Вот, я же обещал гостей из будущего. Пожалуйста, гости из будущего. Стол заказов продолжается. Поздравляю любимую мамочку Наталью Калашникову. С днем рождения. Поздравляет дочь Елена, зять Алексей. Мы ее очень-очень-очень-очень-очень любим. Огромный всем привет. Хотим поздравить с победой ФК «Спартак Москва» и пожелать больше побед и больше достижений. Иван, добрый вечер. Передай, пожалуйста, привет моей дочке Анастасии. Люблю тебя, мой цветочек. Магазину «Спецкемпинг» большой привет, легкого завершения рабочего дня. Всем счастья от Светланы, город Егорьевск. Так, ребятки, захожу дальше, листаю дальше ваше сообщение. Дорогое Русское радио, пожалуйста, поздравьте моего внука Михаила Воронова с днем рождения. Я его очень сильно люблю, поздравляет бабуля Оксана и вся большая семья. Привет всей гимназии номер 89. Спасибо за то, что нас учат. И Русскому радио большое спасибо за ваши классные песни. Слушаю вас 24/7. Привет мужу Михаилу, едем... В огороде работали. Помидоры, урожай собирали. Довольные и счастливые. Я вас поздравляю. Привет моей любимой Танечке, передает Евгений. Она сейчас готовит наивкуснейший ужин в связи с приездом дочери. А я работаю. Я работаю в такси, город Сыктывкар. Привет от Евгения. Дорогого любимого мужа Алексея, с днем рождения. Желаю вдохновения. Желаю гармонии. С любовью, жена Алена. Ура, даже тройное ура. И любимое Русское радио, большой привет передаю из Самарской области. Очень давно вас слушаю. Желаю всем хорошего настроения и мирного неба над головой. От Оксаны Некрасовой пришло сообщение.
1: На Русском радио «Стол заказов». Реклама на русском.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
15: Только в ленте.
16: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
18: Вот это ухватило!
19: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успей можете купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват амби на авито.ру 12+.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Дорогую Аллочку Колосовскую с днем рождения поздравляет Лиля. Любви, здоровья и огромного счастья. Привет из Электростали мужу Вадиму, деткам Артему и Есении. Скоро едем в деревню в отпуск с друзьями и родственниками отмечать годовщину свадьбы 10 лет. Всем хорошего.

0: Вечера. Ирина Ещенко передает. Привет девчонкам Лизе и Кирюшке, сыну Яше, большой привет мужу Олегу, люблю вас, мои родные, мама Лена Яковлева. И давайте финальное сообщение на сегодня. Дорогое любимое Русское радио, хочу передать привет папе, маме. Мы едем из Твери, из парка аттракционов, едем домой. Все, ребята, спасибо вам большое за ваши классные, добрые сообщения. Следующий стол заказов выйдет в 22:00 с Юлией Калининой, не пропустите. Пустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: И уж точно нельзя пропустить вечер на Русском. Присоединяются ребята мои дорогие, золотые,
2: привет,
0: любимые. Соскучился я по вам.
3: Докажи вот прямо
0: не
3: сейчас.
0: Не звонил, не писал.
3: Нет.
0: Не отвечал на сообщения, на телефон не отвечал. Скучал.
3: Не даже вареничка и пельмени, или даже ложечки оливье не принес мне эти
0: истории. Привет, ребят.
2: Я никогда не думала, что будут ждать понедельника вот так, поглядывая на календарь, нервно ожидая, когда же наконец смогу увидеть ваши жизнерадостные улыбки.
3: Да потому что...
0: Ваши морды, хотел сказать.
3: Да потому что мы в вечернее шоу в понедельник доказываем, что это вовсе не тяжелый день. В понедельник все только начинается, все самое интересное впереди. Ну что, еще говорят, знаете, понедельник сущий кошмар, друзья. Кошмар это... Нет. Вот, конечно, для нас-то нет. Сущий кошмар, согласитесь, коллеги, это когда ты приезжаешь к родителям разбирать старые вещи и находишь среди них свою детскую подделку.
2: Да. Да,
0: это так аккуратно Саша подводит к теме нашего шоу. Мы сегодня будем обсуждать, какую вашу детскую поделку родители хранят на полке годами.
3: Вот из этих: мама, я сделал пластилинового медведя, воткнул в него сухие макароны. Я обязан хранить ее в этом серванте перед немецким этим хрусталем.
0: Это понимаете? Правда.
3: И ведь хранят же до сих пор.
0: Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Мы уже опубликовали пост с темой, которую будем обсуждать в ближайшие 2 часа. В комментариях мы ждем вашей истории. Это вечер на Русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс, погодой в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов, ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда. Чернышевского 147А. Пошехонское шоссе 18. Конева 36.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В спорт-авто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-Авто». Телефон 537-237.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
4: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
6: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
8: Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Верховный суд оставил в силе решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Заседание длилось больше 6 часов. Силовики задержали около 70 человек, пришедших поддержать «Яблоко». Партии пообещали подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда. Сняли партию «Яблоко» из-за жалобы партии «Родина», которая утверждала, что при подаче документов и агитации «Яблоком» были нарушены нарушения. Роспотребнадзор закрыл детский сад на Сахалине после массового отравления. В учреждении проведут дезинфекцию. Об этом сообщила мэр города Корсакова, где случилось ЧП. Из 30 пострадавших к врачу обратились 17 детей. 9 госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Причины массового отравления пока неизвестны. В детском саду взяты необходимые пробы. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. В Италии хотят изменить систему штрафов за превышение скорости. Сумму хотят рассчитывать за каждый лишний километр в час. На автомагистралях это может быть 10 евро за каждый километр сверх разрешенной скорости. В городах по 5 евро. Для серьезных нарушений предусмотрены и дополнительные меры. Штрафные баллы и временный запрет на вождение. Новые правила могут распространить и на иностранных туристов. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте!
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Александр Пряников. Иван Соловьев. Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Официальная статистика утверждает, что понедельник – самый непродуктивный день недели. Но официальная статистика просто еще не включала русское радио.
5: Это точно.
4: В эфире абсолютный лидер национального вещания. Шоу номер один «Вечер на русском».
6: Мне кажется, надо это, надо это ласковым голосом, голосом Юли говорить. Шоу номер один.
5: Нет, это все будет ласковым после... Во сколько там? 20:00 вечера, да, я буду без вас? Я уже даже не могу себя представить здесь. Без вас мне плохо.
6: Здравствуйте еще раз, дорогие наши любимые слушатели. «Вечер на русском» мы начинаем. 2 часа приятных эмоций, приятных воспоминаний. Тема у нас сегодня ностальгическая. Все, как мы любим.
4: Да, включаем машину времени очередной раз. И тема «Какую вашу детскую поделку родители бережно хранили и хранят до сих пор на полке годами». Годами хранят.
5: Это удивительная тема, знаете, потому что, когда наши родители хранят наши поделки, мы говорим, ну
6: что
5: да.
6: Что за ерунда?
5: Мы все понимаем, да. Ну что с вас взять? Вы же родители, вы немножко уже старенькие. Все, а потом мы сами становимся мамами и папами и храним любые поделки наших детей. Начинаешь совершенно иначе смотреть на это все.
6: Это
5: так
6: правда,
5: трогательно.
6: Это правда.
4: И я вам скажу, это, мне кажется, маркер взросления, когда ты тебе приносит рисунок. Это кто? Мама. Ну, что-то похожее на...
6: А за арбуз, папа.
4: На гусеницу, что-то зеленое. И все. Ты покрываешься мурашками и даешь себе в этот же момент обещание хранить это вечно и перевозить с квартиры на квартиру, даже если ты потеряешь все документы.
6: Итак, ребята, какую вашу детскую поделку родители хранили и хранят на полке годами, заходите в мессенджер Макса, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. Так вот, в комментариях мы ждем ваши истории. Делитесь.
3: Вечер.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
1: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
2: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
3: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу мне и не по карману.
4: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
8: «Профнастил Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. «Вологда Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
9: IT-школа «Кодология». Век новых технологий. Твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт кодология 35. Для детей от 6 до 16 лет.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна? На Вологде.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И давайте коротко для тех, кто только присоединился к нашей компании. Это «Вечер на русском». Мы сегодня обсуждаем тему очень интересную, животрепещущую. Какую вашу детскую поделку родители, ваши родители, хранят на полке годами? Или, может быть, вы уже как родитель храните поделку своего ребенка? Тоже уже лет 20, может быть, да?
2: Ну вот здесь сообщение, которое меня удивило, собственно. Нету фотографии этой поделки. Надеюсь, что это работа тонкая. Денис пишет. Добрый вечер. Когда-то на трудах сделал, внимание, миниатюрный топорик, воткнутый в пенек, и рядом куча миниатюрных дров. Ой, подарил красиво. Папе на Новый год. До сих пор стоит на стенке. А было это уже 30 лет назад.
1: Прекрасно.
2: То есть это работа для левши буквально. И знаете, друзья, послушайте меня, уставшего человека. Я вот никогда не понимал смысл вот этих миниатюрных поделок. Красота, да. Труда на них уходит в миллион раз больше, а толку от них никакого. Ну, то есть, для чего этот миниатюрный топорик? Отмахнуться от банды сумасшедших муравьев, я не знаю. Или там, или в конце концов, ну, когда уже совсем дрова исчезнут, просто собрать эти дровишки.
1: Ну, слишком глубоко копнул.
3: Конечно.
1: Просто для эмоций. Да, для приятных эмоций.
2: Хорошо. Ну, или построить дом для, скворечник для вшей. Ну...
1: Это же, знаешь, когда вот человек занимается вот этой мелкой моторикой, то же самое, как лепка пельменей.
3: Да.
1: Это же как это, медитация своеобразная.
2: Ну, медитация.
3: И потом папа видит и говорит: боже мой, сыночек, не пошел там футбол бегать, не пошел там играть на улицу, а сидел для меня все это делал. Татьяна сообщает: добрый вечер, мою вышивку мама хранит, а я ее еще в садике делала, а мне уже на следующий год будет 50 лет. Ох, про вышивку в подготовительной группе могу вам сказать, что когда я делала для мамы вышивку на 8 марта, я в процессе, я была настолько увлечена, что я собственные колготы пришила. Вот к этой ткани.
1: Как выкрутилась из ситуации?
3: Ну, меня спасала воспитательница. До сих пор помню. Любовь Александровна, если вы меня слышите, вы просто святая. Замечательная женщина была.
1: Да. Делитесь, ребята, историями. А какую поделку ваши родители, поделку вашего детства хранят годами на полке? Заходите в мессенджер Макс. Пост опубликован в комментариях. Ждем вашей истории.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-08-04. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
10: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
11: И мы предлагаем прямо сейчас отбросить все дела хотя бы на 5 минут и поиграть вместе с нами в вечерний замес. Мы даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов.
12: И вот если вы даете 5 правильных ответов, отправим вам светильник, друзья мои. Но если ваш мозг, ваши нейронные связи работают на пределе возможностей, вы называете целых 10 ответов, забираете суперконфликт. Комплект. Светильник и колонку. В общем, это легальный грабеж радиостанции среди рабочего белого дня. Я вообще не понимаю, зачем люди на работу ходят, когда можно обогащаться, просто быстро соображая в прямом эфире русского.
13: Тем более, когда я тут сижу и за всех сил болею, ребят не дадут соврать, я это каждый правда. Раз аплодирую, подскакиваю, в общем, стараюсь изо всех сил. 8-495-995-105-7. Звоните.
10: Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас представлен город с невероятным культурным кодом, друзья мои. Мощнейший индустриальный центр нашей страны – Пермь. И Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Максим, растерялся.
1: Слушайте, ну после сериалов, конечно же, про Пермь принято считать, что там сплошь и рядом все в спортивках, в костюмах этих, в кепках ходят. Но Максим же сейчас разобьет этот стереотип. Он, не снимая треников, сейчас просто в пух и прах
2: Я в джинсовых шортах, но при этом в джинсовке.
1: Вот.
3: Ой, это модно. Пермская мода.
1: Молодец.
4: Максим, а скажите, пожалуйста, а какую вашу детскую поделку родители хранят на полочке и берегут?
3: Это сегодня тема нашего эфира.
2: Это новогодняя игрушка, она, как и называется, вот эта такая плотная вата.
4: Снежок.
3: Слушай, точно.
2: В общем, это...
3: Ну, в общем, плотная вата, игрушка из плотной ваты.
2: Это снегирь, это игрушка снегиря, сделанная моими руками в детском саду, новогодняя игрушка.
3: Это сколько лет назад было? Лет 30, наверное.
1: Снегирь из кусочка ваты. Хотя, в принципе, как житель Перми, вы должны были сделать его из хлебного мякиша.
3: Ну ты что, Саша? Так, давайте переходим к нашей игре. У нас вечерний замес. Итак, Максим, мы сейчас вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. А задание звучит следующим образом. Пожалуйста, Максим, назовите как можно больше диких животных, которые обитают в наших лесах.
1: Максим.
2: Рысь, барс, тигр, енот, барсук, лиса, волк, медведь, бурый медведь, филин.
1: Еще давай, какого-нибудь. Дикий животный житель. Давай.
2: Дикий животный.
1: Подземный какой-нибудь.
2: Горностай.
1: Ну, во-первых, чинь-чинь. Да,
2: Росомаха.
3: Мне кажется, в какой-то момент Максим просто над нами посмеялся. Тоже мне задание. Как давай шпарить варианты ответа.
1: Я не сомневаюсь, что джинсовые куртки у Максима воротник меховой из лисы, который он сам и добыл. Потому что чувствуется охотник.
3: Максим, поздравляем. Там точно было больше 10 вариантов ответов. А это значит два подарка. И светильник, и колонка от русского радио отправляются в Пермь именно к вам, Максим. Ну и теперь возможность есть передать приветы. Пожалуйста.
2: Замечательная игра. Мы буквально недавно отмечали день рождения Пермского зоопарка. И при этом я так растерялся. Было неожиданно и опять же приятно.
1: Вы сотрудник Пермского зоопарка?
2: Нет, я коренной житель города Перми. Приезжайте к нам. Смотрите сериалы, снятые на наших красивых просторах.
1: Да.
2: В общем, всем привет из Перми. Ура! Спасибо!
3: И вам, Победа. Максим! Ура. Вам, Максим, тоже хорошего вечера. Всей Перми большой привет. Продолжаем.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Снова погружаемся в детство. Что нас всех объединяет? У нас детство было у всех, друзья мои, поэтому не отвертитесь. Тема такая: какую вашу детскую поделку родители хранят до сих пор как зеницу ока?
2: Хотя у некоторых давно оно было, да, Саш?
1: Кого, детство-то? У некоторых оно до сих пор не закончилось, да, Юль?
3: Да. Молодцы, поговорили.
1: А у некоторых, да, да, а у некоторых уже скоро опять младенчество впадет.
3: От Александра сообщение. В 13 лет, это был 9 класс, на 8 марта, в школе на уроке труда на деревообрабатывающем станке я сделал для мамы толкучку для картошки. Мама и до сих пор пользуется, а мне уже 47 лет. Слушайте, а я на уроках труда тоже, кстати, ну, не на этом станке деревообрабатывающем. Мы выпиливали доски для кухни, разделочные доски.
2: Да ты что?
3: Потом, значит, слегка обжигали.
2: Да.
3: Либо выжигали какой-то узор, рисунок, либо гуашью разукрашивали. Ну, там,
2: было что, такое, было.
3: Покрывали лаком,
2: да,
3: делали дырочку, чтобы мама могла повесить на стенку. Очень долго у меня у мамы огромное количество таких висело на стене.
2: Да,
3: а сейчас они где-то до сих пор хранятся. Родители, кстати, хранят до сих пор.
1: О, этот незабываемый вкус лаков, пищи.
3: Они как бы,
1: после детских поделок.
3: Оно разделочное, но оно не для использования. Использование, а просто для красоты.
2: А у кого был выжигальный аппарат, тот был самый крутой.
3: О, это вообще
2: и
3: было,
2: я
3: классно.
2: Была из них. Это просто звание мажора было обеспечено среди одноклассников. Прекрасное сообщение от Оксаны. Я храню тетради с пятерками и красивым почерком, а также дневники из школы своего мелкого чада. Он сейчас уже идет в 7 класс. Оксаночка, разделяю. Как мама отличника храню и тоже буду хранить, надеюсь, показать внукам и правнукам,
3: да
2: какой сыночек.
3: Вот какой папа у вас был.
1: Нет, Аня. А я считаю, что это отклонение от темы, потому что дневник...
3: Это не поделка.
1: Нет, его дневник с пятерками можно хранить, если ваше чадо просто его подделывало регулярно. Там. Вот тогда
3: мы, кстати,
1: это подделали.
3: Мы лезвочком подтирали.
1: А кто не делал-то? Вот только тогда. А если честно заработанные пятерки, это нечестно.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: брендов на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
1: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с Лада. Лада представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
2: О, «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Наша тема берет за душу, да, трогает, да, самое сердце. Сегодня обсуждаем, какие поделки хранят ваши родители до сих пор. Привет, Русское радио, это уже Татьяна пишет. Я в садик не ходила, поделки не приносила, а вот поделки своей единственной дочери я храню. Ей сейчас 13 лет. Каждую поделку, рисунок или аппликацию, все сложено в большую коробку. Один раз, когда перебирала поделки, была поделка из засохшей соленой муки. Так в ней завелись жучки, пришлось выкинуть.
2: Че это вы? Это вы не любите свою дочь?
1: Надо было морозилик поставить, жучков заморозить, а потом обратно.
2: Ну, вот, звучало как ура. Я в садик не ходил, поделок не делала. И все на этом-то. Точка. Все. Тьфу на вас. Смотрите, Татьяна Торопцева здесь и в садик ходила, и делала все нормально. В начальных классах ходила на уроки вязания. И вот пришли мы как-то в гости, и маме очень понравилась салфетка у хозяев. Я решила ей связать такую же. Из ниток почему-то выбрал зеленый цвет. Связала и подарила маме на Новый год. Мама очень восхищалась моей работой. Несмотря на то, что немного косячной была эта салфеточка.
0: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
5: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
7: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
10: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ЦИК рассмотрит вопрос об исключении яблока из бюллетеня. Об этом сообщил Интерфаксу зампредседателя избирательной комиссии Николай Булаев. По его словам, если бюллетени еще не изготовлены, они еще не готовились, то по закону можно удалить информацию о партии, регистрации которой отменена. Сегодня Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы. В Госдуме предложили автоматически назначать пенсионерам субсидии на ЖКХ. Обращение направили вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС. По словам парламентариев, не все пенсионеры умеют пользоваться госуслугами, а личное оформление субсидий может стать настоящим испытанием для одиноких людей или тех, кто имеет проблемы со здоровьем. В результате многие просто отказываются от оформления субсидий, и предусмотренная государством помощь до них не доходит. В Госдуме предложили запустить народную ипотеку под 3% для рабочих и инженеров. Эта категория граждан создает отечественное производство и укрепляет мощь страны, поэтому нуждается в системной господдержке, пояснили авторы инициативы. Кроме этого, чтобы специалисты оставались в регионах, требуется не только достойная зарплата, но и жилье, отмечают законодатели. Маркетологи назвали самые продаваемые автомобили в мире. Рейтинг по итогам первого полугодия возглавила Tesla Model U. Она поднялась на 3 позиции. Рост зафиксирован в Азии и Америке. Аналитики изучили статистику из 162 стран. На второй строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla, показав рост во всех регионах. Тройку лидеров замыкает Ford серии F. Эксперты прогнозируют, что мировые продажи электрокаров в этом году могут сократиться. Это связано с геополитическими изменениями и введением пошлин США и ЕС на импорт китайских автомобилей. Вернусь буквально через час, а далее в эфире любимая музыка, хорошее настроение и вечер на русском.
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: И эти три человека, 6 глаз и 3 языка, делают любой вечер самым легким, добрым, веселым и очень приятным.
3: Не, ну Антон нам сказал, впереди хорошее настроение. Коллеги, вынь да положь.
2: Вынь да положь.
3: Понимаете?
2: Вынь да положь.
3: До этого, значит, это вот, а сейчас-то вон оно что. Проблема. Вопрос? Нет. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, детские поделки, которые ваши родители хранят до сих пор и умиляются над ними. Но вы решили эту тему расширить. Давайте уже и поделки ваших детей, которые вы ровным счетом храните.
2: И, кстати, сами дети тоже пишут про свои поделки. Вот, Соня, например. Папа мой хранит портрет, который я нарисовала еще будучи в детском садике. Когда он в первый раз посмотрел на мои художества, сказал: я тут на Бармалея похож. Портрет висит в гараже, а я уже перешла в 5 класс, пишет Соня.
3: Молодец. И вот папа смотрит, сидя в гараже с друзьями, и слеза по его Бармалеей.
2: Бороде.
3: Слушай, мне кажется, любой человек, когда мужчина, когда попадает в гараж, он немножечко превращается в Бармалея.
2: Это однозначно.
3: Наталья Новгородская докладывает. Добрый вечер, Русское радио. У нас для поделок сына выделена в холодильнике целая полка. Ого. Это модели советских танков из твердого пластилина. Ого. Ему уже 15, другие интересны, но память будет с нами навсегда. Друзья мои, я посмотрел, это реально очень хороший. Там очень много деталей, но представьте ситуацию. Папа крадется к холодильнику.
2: За бутербродом с колбасой.
3: Открывает, а из-под него там целое отделение танковое. Такие, пацаны, тихо, я только за едой вообще.
4: Да, просто котлетку взять. Добрый вечер, пишет нам Татьяна. В начальной школе делала мышку для иголок, она до сих пор хранится, а также поделка в виде картины, на которой изображен подсолнух и семечек маме подарила на 8 марта. Тань, красота.
3: Ну подождите, мышка для иголок, если в нее много иголок, она уже...
4: Ёж. А что-то там день лысого ежа сегодня, да, отмечается?
2: Вроде
4: праздник.
2: Да. Ты следишь, да, за этим?
4: Да, конечно. А это чтобы всегда можно было для связи слов предложений что-нибудь подкинуть.
2: Ребята, заходите в мессенджер Макса, в наш канал «Русское радио». Мы там опубликовали уже давным-давно пост с темой. Вот в комментариях ждем ваши истории на тему «Ваши детские поделки, которые родители хранят годами».
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.
3: Серый!

0: Рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Hello.
2: Нихао.
3: Синчао.
4: Мерхаба.
1: Привет.
5: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
6: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
7: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
8: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
7: Подскажи телефон.
8: Записывай. 547-043. 547-043.
7: Спасибо, бегу звонить.
9: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмер, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
10: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вспоминаем детские шедевры, которые ваши родители хранят до сих пор, или же детские шедевры ваших детей, над которыми вы рыдаете буквально. Ну, слушайте, ребятки, мою историю.
2: Рыдать.
1: Рыдать. Ну, не знаю уж сейчас, как пойдет.
2: Давай.
1: История на 8 марта. Короче, на 8 марта в качестве подарка я для мамы вырезал из картона плоскую корзинку. Понимаете, да?
2: Да.
1: Сверху толстым слоем пластилином, значит, намазал цветы. Вот так, цветы, как корзинка. Но теперь нюансы. В этот мощный арт-объект мы делали у друга дома. То есть мы после школы сразу к нему, значит, ломанулись. Делали, ну, естественно, там не только делали, а туда-сюда еще зажить. Да. 9 часов вечера засиделись, понимаешь? И фишка-то в чем? Мама уже, ну, понимает, все, в два, сколько там часто закончили, сына нет. Она к другу, она знает, что у меня есть друг, мы там часто зависаем, звонит в дверь, я спрятался. Она говорит, мой балбес у тебя? Он говорит, нет, у меня, значит, потому что мы хотели сделать сюрприз. Сюрприз. И у мамы все, падает все на свет, потому что она понимает, что единственное место, где логически мог быть, меня там нет. Короче, 9 уже с копейками. Родители уже в прединфарктном состоянии, морг, милицию, все обзвонили. Открывается дверь, захожу я в пластилине весь гордый, протягиваю маму эту картонку и говорю, с праздником, мамуля! И у мамы системный сбой. Она не понимает, то, значит, стоит с домашним тапком в руке и судорожно думает, и сейчас его или убить за то, что я чуть не посидел, или умилять, да. В итоге, значит, тапок победил, но корзинка хранится у мамы до сих пор.
2: Какая-то милая история.
1: Если бы мы сейчас мои обултусы со мной, вот, но сейчас мобильные телефоны есть, понимаешь, тогда ни геолокации, ни мобильных. Сидят 9 вечера, где этот шалопай?
2: Давай подкреплю сейчас еще эмоции, тоже история про 8 марта. В начальной школе сын подарил сердечко с комплиментами маме. Мам, ты самая красивая, мам, ты самая прекрасная. В этом году сын поступил в университет, а сердечко висит на магнитике на холодильнике. Наталья Корякина, город Димитровград.
1: Да,
3: сын молодец, какая Наталья. Вы воспитали достойного парня, который умеет делать красивые романтические жесты. Это круто.
1: Он умеет в университет поступать.
2: Да, это круче.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
13: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
14: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
15: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение, независимо, кого обливаешь. Ха! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Обсуждаем сегодня ваши поделки, которые родители хранят до сих пор бережно, потом достают, перебирают, смотрят и слезу пускают. Читаем сообщение. Привет, Русское радио. 10 лет назад мой брат в школе делал кукол из пряжи и принес их домой. Сейчас вот мама нашла их, отдала мне, теперь они стоят у меня на полке, Маша сообщает.
2: Ну, ой, куклу из пряжи.
1: Конечно. Не куклы Вуду. Может, у нее своя какая-то была тема.
3: Ну, подожди, куклы Вуду можно изготовить из чего угодно. Откуда я это знаю?
1: А вот, кстати, вопрос. Ты знаешь.
2: Действительно.
3: Смотрел фильмы.
1: А, да, конечно.
3: Помнишь, был фильм про ведьму какой-то, которая там...
2: Да,
3: какой-то он был первый, черно-белый.
2: Да, ужасный.
3: Страшный фильм.
1: Вам сколько лет?
3: Нормально.
2: Знаешь что, нормально нам лет. Да, вот именно, не будем об этом. Я, знаете, что еще хочу сказать? Вот родители, когда хранят детские поделки, это одно. Но есть уже следующий уровень. Это когда бабушки хранят поделки своих внуков. И моя мама хранит машинку, которая сделана из спичечных коробков, которую делал мой сын. В общем, я даже не знаю, лет в 5, наверное. Сейчас ему 14. Все хранится. И сестрица моя, как тетя, хранит все детские поделки своего племянника.
3: Машины из спичечных коробков.
2: Да, круто-круто.
3: Хорошо, что у нас тема сегодня детские поделки. Что мы не обсуждаем поделки из хлеба.
1: И вот второй раз уже об этом все
3: говоришь. Потому что она мне не дает покоя. Или вот эта насадка на рычаг переключения скоростей. Помнишь, была из пластика розовая? Ну, это тоже своего рода детские поделки. Всем привет! Храню с детского сада дочкину елку, пишет Юля. Бумажная в виде конуса. Туда отлично помещается бутылочка игристого, которую муж никогда не найдет.
1: Ну, теперь все.
3: Стоит дочкина елочка. Юля, во-первых, вы да, это цинично.
1: Очень.
3: Цинично. Я бы, как папа, вот в дочкины поделки точно не полез. В поисках причины, почему-то у моей жены всегда глаз навеселее.
2: Да, пусть это елочка.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: И главное, Соловьев.
2: А что такое? Я здесь.
1: Да, мы, главное, не А Пряников тогда, Ю Калинина и Соловьев. А почему Пряников, да, Калинина, да, и Соловьев? Это что, это надо поэтому менять?
2: Посмотри, вторую неделю он это слышит, только сейчас до него дошло.
1: Да, спазнячком, да. Друзья мои, да, как раз вот про этот спазнячок мы сегодня разговариваем, про родительскую любовь, которую они проявляют, храня, какую бы дребедень мы своими кореевыми детскими пальцами не произвели, хранят, как будто это Мона Лиза, понимаешь, по которой бабушка прям по наследству передала. И правильно делают, потому что и настоящие эмоции деньгами
2: конечно,
1: не измерить.
2: Конечно.
1: И, да, читаем.
2: Дишка пишет: мои родители до сих пор хранят мои разукрашенные гипсовые поделки, которые я делала с 1 по 4 класс. Мне уже 29 лет, но это такая память.
1: Гипсовые поделки?
2: Гипсовые поделки. Разукрашенные. А, я понял.
3: Это
2: точно, уже готовая гипсовая поделка, но они вот всякие свистульки,
3: я,
2: пертульки.
3: Кстати, тоже делала таких штук. У меня были, знаешь, вот эти дамы в платьях. То есть
2: барыни.
3: Они в прическах. Да.
2: Это как вятская игрушка.
3: Обязательно, да, был котик на руках, зонт на руках. Вот это все очень красиво. Я обожала их раскрашивать.
2: А что это очень дорого, если покупать?
1: Это неплохо расходится на туристических рынках. Это я вам как заядлый телепутешественник говорю. Вот, и чем больше это, кстати, коря, сделано на рынке, почему-то это дороже стоит.
3: Аутентично.
2: Хэндмейд,
1: да. Иван Черванев из города Волжский докладывает. Ваня, тебе привет. Читаю сообщение. Привет, особенно тезке Соловью. Касаемо темы, делал поделку еще в школе бабушки с дедушкой на годовщину жизни. Море и солнце из соли на бумаге. Бабушка хранит поделку до сих пор. И солит как?
2: Это, видимо, вот солью в рисунок какой-то делаешь, да, потом на солнышко это все высыхает.
3: Да,
2: ну, я
3: я
2: предполагаю.
1: А, вот так, а бабушка уже, наверное...
2: Бабушка в борщ!
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс на борту». Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на come2t.t2.ru.
15: Гипермаркет «Офис Мак».
16: Звонок для учителя.
17: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
15: Экономьте с «Офис Мак».
17: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
18: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM.

зарплаты, низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сегодня вспоминаем поделки, которые делали когда-то ваши дети. Вы их храните долгими годами, достаете, вытираете слезы и обратно убираете. Сообщение от Юлии. Дочь в начальных классах делала рамки из гипса и разукрашивала их. Храню до сих пор. Сейчас дочке моей 28. Она врач, челюстно-лицевой хирург.
2: Ну, мы же понимаем,
1: откуда корни, откуда ноги растут.
2: Челюстно-лицевой хирург, кстати, корни растут. Да-да-да. Ну вот что значит? В детстве делала рамки, а сейчас занимается как это?
1: Лицами.
2: Рама.
1: Рамами. Нашими рамами.
2: Марина нас завалила сообщениями. Она очень, вероятно, нравится, что мы сегодня делаем. Мне было 15 лет, и я что-то скучал на даче одна. Подруг в тот вечер сестры не было. Я из прутиков, листиков, цветочек, все, что было, сделала две куколки, чтобы им скучно не было. Вечером показываю бабушке. А мне показалось, что они такие неуклюжие, некрасивые, но ломать их не хотелось. Показываю бабушке. Она: ох, какая прелесть, какие они красивые, долго их хранила. Я сказал: сломать их, некрасивые они. Она: нет, очень красивые, оставь их мне. 15 лет, друзья мои. Гормоны лопаются, надо с пацанами под гитару там что-то пить. Нет, бабушка заходит, внучка: ля-ля-ля, внучка, что ты делаешь? А это подарки тебе, бабушка.
3: Тебя сегодня на фильм ужасов
2: вот,
3: все время куда-то поворачивает.
2: И такие две веточки протягивает. Бабушка посидела еще больше.
3: Актай сообщает: самая дорогая поделка — это обычная детская открытка, которую я когда-то сделал папе на день рождения. Кстати, недавно был 5 августа. Очень старался сделать ее как можно красивее. Рисовал, писал. Где-то это было криво, с ошибками, но от души. Для меня это была просто открытка, а для папы настоящая память. Это действительно здорово.
2: Память. Ну что?
1: Храните поделки.
2: Да, друзья мои. Напоследок хочу сказать, что мы в очередной раз доказали, что понедельник — это лучший день недели, если, конечно, проводить его в компании правильных людей.
1: Мы оставляем вас с Юлией Калининой.
3: Спасибо.
1: До полуночи она с вами. А все вместе втроем соберемся вновь завтра здесь в 18:00.
2: Конец связи.
1: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском. Новая песня.

0: русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русская

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов, ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На 48% выполнено благоустройство набережной реки Вологды в центральной части. На участке протяженностью 700 метров от пересечения улиц Сергея Орлова и Ленинградской до Октябрьского моста работы ведутся в ежедневном режиме. На объекте ежедневно находится порядка 20 человек и необходимая техника. На ремонтируемой территории завершены работы по прокладке сетей. Частично уложена брусчатка и бортовой камень. Установлены перильные ограждения. Всего в этом году планируется благоустроить более 2 километров набережной реки Вологды. Благоустройство ведется при поддержки правительства Вологодской области, а также в рамках народной программы «Единой России». В Вологде расселили аварийный дом на улице Ленинградской. Сейчас дом, расположенный на Ленинградской 110, демонтируют специалисты. Работы завершат на этой неделе. Сообщается, что на месте расселенного дома появится современный объект – кафе или павильон с товарами местного производства. Администрация города ищет инвесторов. Всего в этом году на территории области планируют расселить из аварийного жилья 7929 человек. Этот план выполнен более чем на 98%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго, дорогие мои. Вот так обычно и бывает. Мужчины уходят в закат, а прекрасные собой дамы смотрят им вслед, машут кружевными платочками, роняют скупые слезы. И как же жаль, что я слишком занята, чтобы заниматься такими глупостями, и поэтому предлагаю продолжить талантливо, красиво, вкусно отдыхать этим вечером трудного дня здесь, на русском. К делу, кстати, уже готовы подключиться настоящие профи, уж они тут точно знают, кто тут самый красивый и что делают парни, когда наступает период, когда танцуют девчонки. В общем, обещаю, все это время до полуночи скучать вам не придется. Все мое хорошее настроение без остатка в вашем распоряжении. Поехали!
0: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Здесь сегодняшний первый трудовой прошел классно и никаких разочарований вам не принес. И я вот сегодня проснулась в абсолютном ощущении, что все еще идет воскресенье. Я просто буквально на 5 минуточек открыл глаза, и когда я их распахну снова, продолжатся волшебные каникулы. Но нет, реальность оказалась гораздо более суровой, и просто я как-то не сразу в нее включилась. Ходила, как сонная муха, добрую половину дня, зато потом включила 5-ю передачу и понеслась. И даже, представьте себе, не опоздала на работу, что само по себе считаю большим успехом. В общем, если вдруг сегодня были какие-то шероховатости, давайте во вторник, завтра с утра пораньше их и исправим. Тем более, что к вечеру, как всегда, нас с вами ожидает приятнейшая встреча. Сначала в вечере на русском, а потом мы с вами от 8 вечера и до полуночи будем вместе, что, по-моему, просто праздник какой-то.
1: Все будет хорошо.

0: песни.
1: Желаем всем лета.

0: Реклама на русском.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования: 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

друзья мои, сейчас пробежалась по соцсетям половинки дуэта Бис Влада Соколовского и не могу не заметить, что очень сложно представить Влада в роли человека, вокруг которого не крутится мир, потому что он выглядит настолько потрясающе, даже просто записывая видео, ну, как бы между делом. И, ребята, привет, всем желаю хорошего дня и побежал дальше. Выглядит он как настоящий супергерой и ожившая девичья греза. Желаю дальнейших творческих успехов славному дуэту и я надеюсь, что впереди у нас с вами много вот таких ярких, захватывающих музыкальных встреч. А все, что происходит здесь, на русском, для вас и в вашу честь, помните об этом, а не Лорак об этом споет прямо сейчас, но я остаюсь с вами до полуночи.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Ученые доказали, стресс удерживает жир. Пока кортизол высокий, организм живет в режиме тревоги. Страдает сон, появляется тяга к вредной пище. Восстановление происходит медленно, а жир в организме удерживается как стратегический запас. Ну и как же бороться со стрессом? Есть продукты с магнием, орехи, шпинат, тыквенные семечки, темный шоколад. Получать достаточно витамина С. Спать не только ночью, но и отдыхать днем. Как нам всем этого не хватает? Добавлять белок в завтрак, чаще гулять без телефона. Вы можете себе такое представить? Пить меньше кофе, поддерживать порядок дома. Это, оказывается, тоже влияет на уровень стресса. Начинать утро без спешки. Тут уж можно постараться и, конечно, сделать так. Хоть один разочек посмотреть, как это утро без спешки. Реже проверять новости. У нас вот на русском радио новости дозированно выходят. Раз в час. И не надо больше. Не обидимся, если пару часов пропустите новостной выпуск. Поменьше нам стресса, как следствие лишних килограммов и других неприятных последствий.

Между тем, по статистике, мы с вами, девушки, чаще инициируем расставание, нежели сильные наши половины. А так как в реалиях современного мира женщины гораздо менее охотно идут на компромисс. Это была цитата из заключения после результатов опроса. В общем, так или иначе, парни готовы простить нам то, что мы порой скверно готовим, иногда тратим лишние денежки из семейного бюджета и не всегда бываем добрыми, милыми, покладистыми. То есть не всегда ведем себя так, как от нас того ждут наши сильные половинки, да и общество в целом. В общем, а мы с вами говорим нет, нам только или принцы на белом коне, или никак. В общем, я думаю, как всегда, где-то здесь найдется золотая середина, которая поможет вам сохранить любовь, семью, а может быть, те отношения, которыми вы, безусловно, дорожите. Ну а если не дорожите, то старт нового сезона – это как раз то самое время, когда стоит начать с нуля. Я в это очень верю, в новую жизнь с понедельника и в новый роман именно с 1 сентября. Ну а что, бархатный сезон, можно съездить на море, как следует отдохнуть, зарядиться позитивом, и кто знает, может быть, предстоящие новогодние и рождественские вы проведете так, что это стоит вспомнить и оставить в копилке памяти и впустить в свое сердце любовь и музыку.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 000 рублей за обороты. Обслуживание бесплатно.

0: Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле. Вернем разницу в двойном размере. О, Апарчек. УГРН 121-27-14-29.
1: Город Москва, 18+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
2: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: так разбрасываться мирами – дело неблагодарное. Ведь всегда найдется желающий сказать «Я захвачу вашу вселенную! Ха-ха-ха-ха!» Злодейский смех далее. Ну и другое дело, что да, наш мир может быть не идеален, но, друзья мои, в наших руках взять и сделать его немного красивее, музыкальнее, ярче. Мы здесь на русском для этого работаем уже 31 год с копеечками. Зовут меня Юлия Калинина. Вместе с вами останусь до полуночи. Я уверена, что этот вечер будет классным и у вас, и у меня.
1: А как иначе?

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс, погода в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролля.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минтранс опроверг информацию о планах властей ввести тотальный контроль за поездками россиян. Ранее в пабликах и СМИ появилась информация, что ведомство хочет обязать перевозчиков передавать как плановые сведения, так и фактические, как о регулярных, так и о заказных чартерных рейсах. Также в случае с авиарейсами компании будут дополнительно передавать данные о телефонах, имейлы, логины, хэши, пароли и данные банковских карт. В Минтрансе же говорят, что разрешат передачу Росстату лишь обезличенной информации для мониторинга стоимости авиа и ЖД-билетов, а все данные о поездках и так уже хранятся в единой госсистеме с 2013 года. Горящие туры из России закончились практически на всех зарубежных направлениях. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров. Там отметили, что такая ситуация продолжается уже несколько лет. Спрос зачастую превышает предложение. Кроме этого, сейчас на весь рынок давит рост курсов доллара и евро по отношению к рублю и ограниченность авиаперевозок. Горящими называют туры, которые продаются незадолго до вылета. Они стоят на 15-50% дешевле стандартных. Это происходит, когда туров больше, чем спроса на них. Власти намерены развивать корпоративные детские сады. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Как пишет парламентская газета, власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Молодые специалисты решили вернуться с удаленки в офисы. Тренд набирает обороты во многих странах. Люди устали, чувствуют себя одинокими. Полностью удаленно хотят работать только 23% молодых сотрудников против 35% среди старших поколений. Регулярно испытывают одиночество 27% зумеров, тех, кто родился в нулевые. Это почти вдвое больше, чем представители поколения X, рожденные до 80-х годов. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

0: И мало кто сегодня помнит о том, что в начале 20 века Беверли-Хиллз это были просто холмы, пастбища, где паслись американские буренки, росли дикие апельсины, в общем, ничего примечательного там не было. А потом какой-то крутой ковбой прискакал, окинул все это взглядом и сказал: «Эй, ребята, тут полно нефти». Ему сказали: «Да нет», а он говорит: «Точно полно». И они стали копать. Копали, нефти так и не нашли. Зато нашли воду в изобилии и дальше стали растить и приумножать. А там дальше знаменитости почему-то подтянулись именно в это географическое место. Сложно сказать, что им так понравилось. То ли буренки, то ли апельсины, то ли все сразу. Ну, в общем, теперь это место совсем другое. Друзья мои, я это к чему вам все рассказываю? А к тому, что порой вы отправляетесь в какое-то длительное путешествие, чтобы в конце пути получить вот это. А судьба говорит: нет-нет-нет, все будет совсем не так. И ты получишь вот это. А ты говоришь: да нет, я не хочу этого. А тебе говорят: нет, ты именно этого хочешь, просто нам видней. Давайте доверять этим ребятам сверху, я уверена, что они нас с вами не подведут и по мере сил будут оказывать помощь. Зовут меня Юлия Калинина, буду бесценной вашей помощницей в этом вечере. Буду ставить песни хорошие и буду веселить вас в меру скромных сил и возможностей. Авраам Руссо сейчас, Алексей Чумаков чуть позже. И еще раз всем самого доброго на русском.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

как парни пытаются раздобыть заветный телефончик той самой, я знаю, какие цифры способны нам, девчонкам, испортить настроение, причем всерьез и надолго. Вот представьте, вы где-то на морях отдыхаете, примечаете классного парня, и вдруг слышите, как он где-то, ну, на ресепшене, скажет, называет дату своего рождения. И вот тут-то ты понимаешь, что ты старше его на добрый десяток лет, и да, потенциальный роман прям тут же взял и растаял в воздухе. Печально. Вообще хочется, чтобы память оставалась девичьей независимо от того, какие там цифры в паспорте есть. И чтобы помнилось только хорошее. Ну что, девчонки, я думаю, что именно так и будем жить. Тем более, что Ирина Дубцова нас в этом поддерживает. Оставайтесь здесь, на русском, и помните, что мы вам всегда рады. Уж это-то вы сможете закрепить.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: 0+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

я вижу, как девчонки по всей стране сейчас прибавили громкость. Песня точно про каждую из нас. Наталья и Регина меня бесконечно радуют своими фото в соцсетях. И вот под фото обязательно написано: «Певица Наталья Подольская на отдыхе» или «Регина Тодоренко посетила спа». А дальше фото мамы, которая буквально с ног до головы увешана детишками. И главное, сразу становится понятно, где девчонки берут силы для того, чтобы писать нам с вами вот такие песни. Сразу становится понятно, что это все семья, это все та отдача, которую они получают от своих близких. Ну и, конечно, это мы, многочисленные поклонники, аплодируем и говорим: давайте, делайте еще, делайте так же круто. Дальнейших творческих желаю от души.

0: Хорошая примета. Если жарко, значит лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс, я.cc/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Гости, вы есть хотите?
16: Хотите.
15: Так что же вы домой-то не идете? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Нет, ну в целом все понятно, но остались небольшие вопросики. Во-первых, почему так громко, если счастье любит тишину? А второй вопрос. Григорий Лепс выглядит на 45 примерно, иногда на 37, но точно никак не на 100. А вот такое столетнее счастье, оно, да, требует определенной выслуги лет. Если хотите подарить счастье просто безграничной родным, близким, друзьям, давайте-ка в следующем часе в наш стол заказов. Я уверена, как только привет передадите, все, будут на руках носить. 916-003-105-7 это наши мессенджеры. Пишите непременно. Я, Юлия Калинина, обещаю все ваши приветы доставить безоговорочно. В 22 стартуем. Не пропустите.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Новороссийске подсчитывают ущерб после массовой атаки дронов на прошлой неделе. По последним данным, повреждены 705 квартир и 106 частных домов. Основной ущерб – выбитые окна. Об этом сообщил мэр. Городские службы, управляющие компании и волонтеры продолжают убирать строительный мусор, осколки и поваленные деревья. В перечне на получение компенсации 521 человек. При атаке в Новороссийске 12 августа погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека пострадали, из них 12 в больницах. Помимо жилых домов, под удар БПЛА попали 4 предприятия. Красная икра рекордно подорожала. За килограмм в рознице просят 23 500 рублей. Но икра прошлогоднего улова заметно дешевле. Это связано с сокращением вылова лосося на Дальнем Востоке. По данным Росрыболовства, в июле-августе на пике путины добыли на 60% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. По его словам, регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Один из них на прошлой неделе открылся в Екатеринбурге. Кроме того, с этого года в программу ОМС включили исследования, связанные со старением человека. Российский хоккеист Андрей Васильевский, выступающий за клуб «Тампа», занял первое место в рейтинге лучших вратарей Национальной хоккейной лиги среди действующих спортсменов. В топ-5 вошли еще два россиянина. Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» расположились на 3-й и 4-й строчках соответственно. Второе место занял олимпийский чемпион этого года в составе США Конор Хеллебайк. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наш вечерний стол заказов с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, сегодня в очередной раз поняла, как много в нашей жизни значат хорошие привычки. Вот вчера вечерком сидел дома, вроде бы тихо, спокойно, кофе налит, сиди и наслаждайся жизнью. Но нет, я поняла, что вечера привыкла проводить вместе с вами в нашей большой, шумной, дружной компании. И без вашего участия как-то мне чего-то не хватает. Наверное, радости, праздника, веселья. Потому как вы рассказываете о ваших семейных торжествах, и я себя волей-неволей чувствую присутствующей там, надеюсь, желанной гостьей. Еще раз наши координаты напомню: 916-003-105,7. Пишите непременно. Анна Шарипова сообщает: «Привет, дорогой русская Анечка, здравствуйте. Сыктывкару вместе с вами передаю большой привет всей своей дорогой семье. Большой привет мамочке Александре, папу Индапу, а также сыну Даниилу. Всем большой привет. Всем крепкого здоровья. Благодарю вас за ваш труд. Анечка, мы вас благодарим за ваш позитив». Светлана Исмаилова пишет, что спешит передать свой привет мужу Алексаненкову Евгению. Знай, что мы тебя очень любим и очень ждем. Дочки Аня, Карина и Ева подписались, ну и жена Светлана, как всегда, с нежностью и любовью. Всем желаю хорошего настроения. Олеся из Москвы. Олесенька, вам тоже большой привет и всего самого-самого наилучшего. Оставайтесь на связи. Ну что, друзья мои, по-моему, начало положено. Вперед!
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио. Мы с тобой.

0: Я совершенно точно знаю, кто сейчас хочет замедлить время. Это, конечно, люди, у которых заканчивается отпуск. Буквально последние часики отсчитываются. Ну что, друзья мои, держитесь. Я уверена, что в компании Русского их рабочие будни будут классными. А мы с семьей возвращаемся домой с отдыха. Передаю привет мужу Илье, сыновьям Арсению и Ярославу. Отдых был просто отличным. А в дороге слушаем вас. Это Наталья пишет. Наташенька, какие прекрасные имена у ваших сыновей. Всей вашей прекрасной семье большой привет от меня. Доброй дороги. Галчонок пишет. Передайте привет Архангельску, моей любимой сестренке Настюше и моим любимым племянникам Аришке, Илье и Лерусе. Люблю вас безумно и спасибо большое. Подпись ваша, Галка. Галочка, вы очаровательны. Всегда оставайтесь на связи, слушайте Русское. Ну и, само собой, вашим близким мои самые сердечные приветы.
1: Реклама. В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
2: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
3: Аплайн. Вологда-Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу мне не по карману.
5: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
6: Аплайн. Вологда-Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Серость и обычность не для современных

0: Отдел подростковой одежды «Дэвил». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
1: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
2: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
1: Подскажи телефон.
2: Записывай 547-043. 547-043.
1: Спасибо, бегу звонить.
3: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
4: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
5: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
6: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
5: Только лучшее. Только любимая.
6: А музыка звучит, и я чувствую бит.
5: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

Ну что, друзья мои, даже если любовь не первая, то романтику никто не отменял. Привет и признание в любви в нашем столе заказов, они, безусловно, поддерживают чувства. Павел Кучеров сообщает: добрый вечер, Юль, легкого эфира. Павел, огромное спасибо, доброго вечерка. Павел напоминает, что сегодня день черных котов. Помню про кота, который жил да был за углом, ненавидел его весь дом. В общем, жизнь его была печальна. А передаю привет и всем друзьям, всем желаю прекрасного настроения, добавляет Павел, разделяю, поддерживаю. Михаил Владимирский говорит: спасибо за позитивный эфир. Михаил, спасибо вам за вечно теплую компанию. И вместе с вами передаю привет Анне Геннадьевне. Благодарю ее за помощь, поддержку, взаимопонимание и ценные советы. Для меня пожелание доброго вечера, дружище, спасибо. Никита пишет: хочу передать огромный привет своей невероятной, самой лучшей, будущей жене Марии. Я тебя безумно люблю, жду нашей встречи, ты моя жизнь. Дорогой Никита, я уверена, что все у вас будет хорошо. Александр Петров передает привет Александру Мартынцу из Пскова, который сейчас лежит в больнице в Богданово в первом отделении. Выздоравливайте как можно скорее, все будет хорошо.

Но не только девушки бывают, как звезды, бывают и парни, которые сверкают и попадают в самое сердечко. Анютка просит передать Максу Привалову большой привет. Обязательно передам, Ань. Ожидайте ближе к окончанию этой недели. Обязательно Максим появится в своих эфирах. И я думаю, что, как всегда, получите совершенно невероятное наслаждение от дивного голоса. Текс. Максим пишет. Приветствую всех слушателей любимого русского из Екатеринбурга. Хочу пожелать отличного вечера. Привет всем, кто слушает русское радио. Сергею Моторину большой привет. Дмитрию Кокорину, Ольге Мамаевой и Глебу Орлову. Ну и, конечно, мне тоже привет. Ой, Максим, спасибо, спасибо. Рада с вами дружить. Спасибо за то, что пишете. Еще пишет нам Заира. Хочу передать привет Асе Хучиевой. Желаю ей всего самого наилучшего. Пусть вечер будет добрым. Маляка сообщает с прошедшим днем рождения сына Льва. День рождения был 15 августа. Желаем тебе крепкого здоровья, счастливого детства и учиться, конечно, только на отлично. Привет, Юля, привет, Русское радио. Всем друзьям из Пензы, из Питера. Большой привет, Евгений, пишет Лос-Анджелес на связи. Дорогой Евгений, не устаю радоваться тому, что наши люди даже с той стороны Атлантики сохраняют бодрость и позитив. Молодцом, так держать. Привет, любимая русская тетя Галя. Дорогой моей, передайте привет любимой маме. Большой привет. Привет также моим сестрам Лере и Арише. Принимаются эти приветы также Юлечке в город Липецк. С удовольствием отправляю привет. Юль, доброго вечерка. Спасибо, что на связи. Друзья мои, координаты наши не изменились. 916-003-105-7. Кроме этого, наши мессенджеры к вашим услугам. Пишите.

0: Где?
1: Ну, конечно, здесь, конечно, на русском. Здесь ждут вас друзья, которые наверняка уже позаботились о том, чтобы вас приветом порадовать. И да, я думаю, что вы просто обязаны ответить взаимностью. Ларис пишет: добрый вечер, любимая русская, приветик нашим дорогим друзьям, с Дуковым, а также привет мужу Сашулику, детишкам Илюше и дочурке Кристине. Пусть все будет хорошо. Хотели спробовать южного солнца, но так устали. Ох, Лариса из Мордовии, я надеюсь, что сможете отдохнуть как следует. Потому как, знаете, вот приятная усталость, когда накатывается, это просто праздник, можно расслабиться. А Екатерина Румянцева пишет: хочу передать привет любимому мужу Сергею, а еще сыночку Владиславу. Большой привет, это привет из Кинешмы. Я вас очень люблю, это Катюня. Катенька, прекрасное фото у вас на аватарке. Так здорово, так вы хорошо смотритесь вместе с супругом. Хочу передать большой привет папе и маме. Они сегодня возвращаются домой из Карелии. Завтра уже будут дома. Большой приветик Дмитрию Колдуну. Большой привет. Ну что? Я думаю, что Дмитрию приятно. И спасибо всем, кто не спит. Спасибо всем, кто слушает русское радио. Это пишет Соня.

0: Реклама на русском.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ох, дорогие мои, я надеюсь, что любовь в вашей жизни будет скорее как яркая звезда, а не как метеорит, который бамс, упал на землю и снес все существующее пространство. Хотя такая тотальная зачистка тоже иногда бывает полезна, чтобы ничего до, а только светлое будущее. Ирина сообщает: передайте привет моему дорогому мужу, он далеко от нас, а мы с детьми его очень любим. Ириночка, вам и вашей второй половинке большой-большой привет. Еще Александра Кофту нам пишет: привет, любимая русская, передайте привет дорогому супругу Петру, я его очень сильно люблю. И хочу в подарок для него самую веселую песню. Пусть у него все будет хорошо, пусть всегда будет прекрасное настроение. Действительно, пусть. Текс: большой привет Маше Лебедевой в город Санкт-Петербург. Машулечка, доброго вечерка. Еще, где-то тут было прекрасное, чудное сообщение от нашей постоянной слушательницы Людмилы Агафоновой-Белецкой. Дорогая Людмила, вам доброго вечера. Да, Антону Кравченко большой привет имеется. Антон, с возвращением из отпуска, всего самого хорошего всей команде русского, большой привет. Ну и с днем ангела, поздравьте меня, просит Людмила. Дорогая Людмила, от души вас поздравляю и виртуально сквозь время и расстояние обнимаю вас. Ленок Лена всем желает отличного летнего настроения, но мне уютного эфира. Леночка, огромное спасибо. Еще раз от Александра Петрова большой привет Александру Мартынцу из Пскова. Выздоравливайте как можно скорее, дорогой Александр. И вам, Александр Петров, тоже большой привет. Я очень рада, что вы вместе с нами. Доброго вечерка и пусть все будет хорошо. Давайте, ну самое последнее. Надежда Миронова передает привет в Белоруссию племяннику Саше, его жене Александре. Поздравьте, они скоро станут родителями. Сыночка, мы за вас рады, счастливы. Пусть все будет хорошо. Поселок Лежнево, Ивановская область на связи. Дорогие мои, от души поздравляю. Всего наилучшего.
1: Стол заказов русского радио.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Крутые мужики летом не расслабляются, они на тракториста обучаются.
2: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького 91. Телефон 8 800 222 89 90. Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. «Джейку J6» готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
7: На

начала.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российские медорганизации будут передавать в МВД и Роспотребнадзор сведения об опасных инфекциях и употреблении наркотиков, выявленных у иностранных граждан. Нововведение вступит в силу 1 сентября. С этой же даты иностранцы должны будут проходить медобследование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем раз в год. Все заключения будут оформлять в электронном виде, а сведения передавать в течение суток. 9 туристов из Севастополя пропали на Эльбрусе. Среди них есть ребенок. По данным СМИ, группа вышла на маршрут 2 дня назад. Последняя связь с ними была сегодня в 4 утра, когда они были на косой полке. С взрослыми шел 14-летний подросток. Группа двигалась самостоятельно, нигде не регистрировалась. Предварительно у них сели батарейки на всех рациях, из-за этого они не могут выйти на связь. Спасатели начали поиск. Московский центр диагностики и телемедицины создает цифровые сервисы для всей страны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За 30 лет с момента основания центр стал одним из символов технологического развития здравоохранения. На его базе по поручению президента запущена федеральная цифровая платформа, благодаря которой врачи в регионах используют современные технологии в лучевой диагностике. К платформе уже подключились свыше 2000 медицинских организаций из 75 регионов. В Челябинске появились бабушки и дедушки на час. Они помогают молодым родителям, когда тем необходимо ненадолго отлучиться по делам. Участие в проекте принимают активные пенсионеры. Они проходят предварительную подготовку и инструктаж. Бабушки и дедушки играют с детьми в настольные игры, читают с ними сказки, создают поделки и готовят несложные блюда. Все это в неформальной теплой обстановке и бесплатно. В нашем эфире тоже максимально теплая обстановка. У микрофона далее Юлия Калинина. И, кстати, все это тоже бесплатно. Оставайтесь.
0: Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, только что почувствовала, что мне нужна вот такая бабушка, потому как я, когда прихожу с работы, чувствую себя настолько усталой, что если бы кто-то почитал мне сказку или сварил бы что-нибудь вкусное, а может быть, просто поговорил бы, ну, неважно о чем, наверное, я почувствовала бы себя очень счастливой. Пусть рядом с вами всегда будут вот такие теплые, уютные люди, а если волею судьбы они далеко, знаете, что нужно делать. Бамс, включили русское, и жизнь прекрасна и удивительна. Ну, а психологи говорят о том, что вечером понедельника нужно, как ни странно, разбирать лягушек. Срочно вспомните, какие у вас задачи важные запланированы на предстоящую рабочую неделю. Раскидайте их так, чтобы тоненьким слоем были размазаны, как говорится, по всем рабочим дням. Ну а там дальше вы непременно все сможете, все преодолеете. Я в вас верю.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cube J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cube J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cube J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
3: Босс назначил меня своей правой рукой.
4: Уже боюсь своих обязанностей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
5: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

присоединились, даже несмотря на поздний час. Вы вовремя, рады каждому из вас. Прочитал целый ряд советов, как правильно проводить поздний понедельничный вечер, и поняла, что все это не работает. Ванна с расслабляющей солью, выключенный телефон – это, безусловно, все прекрасно. Но вот стоит мне выключить телефон, как тут же начинается все самое интересное. Я вот это интересное боюсь пропустить, потому как френды в соцсетях не обойдутся без моих лайков, без моих огонечков. А на работе, как всегда, случится что-нибудь экстра важное. Ну и, кроме всего прочего, на русском стол заказа 22 по Москве. Если я его пропускаю, когда его ведут мои коллеги, я себя чувствую какой-то выключенной из жизни. В общем, я надеюсь, каждое мгновение в компании любимого русского для вас и расслабляющее, и бодрящее, и просто счастливое одновременно.

очень и очень здорово, когда один человек так свято верит в другого. Мол, только появится в моей жизни Луиза, ну или, например, Анжелика. И все, наступит счастье. Кто знает, может быть, у этой девушки какой-нибудь гаджет магический имеется. Но, как правило, срабатывает вот такое правило. Если очень верить, то получится. Друзья мои, я надеюсь, что у вас к вере еще нешуточное трудолюбие прилагается. И поэтому ближайшие рабочие дни сможете преодолеть все непреодолимые препятствия и достичь всех поставленных целей. Удачи!

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: На самом деле, хотелось бы взглянуть на того парня, который упустил бы такую красотку, как Зиверт. В соцсетях певицы буквально несколько часов назад появилось фото певицы в купальнике. Девушка отдыхает, наслаждается и действительно классно выглядит. А лето, да, лето с пометкой 2026 было таким разным, сногсшибательным и неизменно музыкальным. В компании русского радио по-другому не бывает. Света подхватывает музыкальную эстафету на русском. Впереди Дмитрий Колдун, «Винтаж» и «Серебро». Всем доброго!

0: Реклама на русском. Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Он, дорогие мои, можно в гороскопы верить, а можно нет, но некоторые черты некоторых знаков зодиака однозначно совпадают. Открою вам секрет. У Ивана Соловьева и моего сына день рождения с разницей в неделю, и они как раз оба водолеи. Вот сегодня как раз-таки говорили о том, насколько прекрасны водолеи. А напротив меня уже Миш Набоков. Миш, рассказывай,
1: да,
0: у
1: привет,
0: тебя
1: Юль.
0: Какой знак?
1: Слушай, подожди, получается, Иван твой... сын?
0: Ну, типа, да.
1: Нет,
0: то
1: такой...
0: есть я просто поняла,
1: тебе
0: что
1: можно
0: мое...
1: его, тебе можно усыновить его, кстати.
0: Да.
1: Как тебе идея?
0: Ну, я, ты знаешь, я не уверена, потому что у него есть там семья, всякий бэкграунд, вот это
1: ну
0: все,
1: что?
0: Если придет в мою
1: готовить,
0: жизнь...
1: будет готовить хорошо дома.
0: Ну,
1: тебе
0: да.
1: не надо будет вообще ничего
0: да.
1: делать.
0: Вот, ты знаешь,
1: убираться.
0: Мне очень нравится твой практичный подход. Я теперь задумываюсь об этом серьезно.
1: Слушай, хорошо, а по поводу знаков зодиака, я, если честно, не знаю, как к этому относиться, верить, не верить вообще, потому что... Я помню, встретился с одной девушкой, она в этом очень хорошо разбирается. Uh-huh. И она сказала, что у нас с ней несовместимость, потому что я козел. И после этого я как бы, знаешь, с одной стороны, вроде бы...
0: Это в смысле год козы?
1: Это в смысле, наверное, она имела в виду несколько смыслов, скорее всего, но я так и не понял. Может быть, ты мне объяснишь, в каком смысле? В год козы, наверное, она это имела в виду, конечно.
0: Ну, конечно.
1: А не то, что я козел.
0: А если в год козы, то это значит, что ты ловок, прекрасен, быстр, можешь тык-дыкать по вот этим скалам.
1: И у меня есть еще эти вот... копытца.
0: Да, серебряные копытца.
1: Удобно.
0: Да, очень хорошо, конечно. Я думаю, ты поэтому всегда на работу приходишь за 2 часа до эфира.
1: Да, потому что копыта нужно разминать. Друзья, очень-очень выгодно быть козлом. Запомните, ну, как бы задумайтесь насчет...
0: Ну, что сказать? Тут, знаешь, вот что мне нравится в тебе, я не знаю, это качество какого-то знака зодиака или просто такой врожденный талант. Ты во всем всегда видишь хороший. Ты такой оптимист с большой буквы О, что остается тебе только поаплодировать. Красавчик.
1: Слушай, ну, я постараюсь.
0: Да,
1: постараюсь даже в этом как бы увидеть.
0: Да, потому что у наших слушателей впереди целая рабочая неделя, тебе предстоит им внушать бодрость и оптимизм аж до 7 утра, поэтому я думаю, что это как раз то, что необходимо жизненно. Миш, я тебе желаю, как всегда, хорошей смены. Друзья мои, с вами прощаюсь. Завтра в 6 вечера обязательно встретимся. Сначала вечер на русском, а потом мы с вами, как всегда, тет-а-тет до полуночи. В общем, будет круто. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня Центр избирком на заседании рассмотрит вопрос об исключении партии «Яблоко» из бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму. В понедельник Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от «Яблока» в депутаты. Партия намерена обжаловать это решение. Иск против «Яблока» подала партия «Родина», заявив о нарушениях в ходе избирательной кампании. В Москве в начале августа вступили в силу новые правила расчета числа машиномест при проектировании новых жилых комплексов. По нормативу обеспеченность такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Согласно новым правилам, теперь обеспеченность напрямую зависит от площади жилья. Для квартир до 70 квадратов предусмотрено 0,8 машиноместа, до 100 квадратов 1,2, свыше 100 квадратных метров уже более 1,5 машиномест. Это положительно скажется на жителях домов, но приведет к росту расходов застройщиков. Отметка за поведение не будет влиять на оценки по предметам, результаты промежуточной аттестации и допуск к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в Минпросвещении. С 1 сентября эксперимент с оценками за поведение в российских школах расширит на все регионы. Отметки смогут получать ученики со 2 по 8 классы. В ведомстве говорят, что мера направлена прежде всего на воспитательный процесс и развитие уважительного взаимодействия в школе. Американский рэпер Kanye West приедет в Россию и даст 2 концерта в Санкт-Петербурге. Это будет в октябре. Практически все билеты уже раскупили. Самые дорогие стоят 160 тысяч рублей. Это места в VIP-ложе, но и их уже нет в продаже. Уэст – один из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе. Он обладатель 24 премий Грэмми. Доллар на сегодня 85 рублей 1 копейка. Евро по Центробанку 98.34. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно вот совсем я нашел свой старый дневник, который вел, кстати, достаточно долго. И вот самое интересное, там это последняя запись. Датируется 2000 там каким-то годом, я не помню. Значит, что там написано? Сегодня нам подключили кабельный интернет. Очень прикольно. Завтра напишу свои впечатления.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Говорят, мы, парни, не многозадачные создания. Мы не можем делать несколько дел одновременно. Например, да, слушать любимые песни, еще разговаривать с кем-то. А девчонки могут, но это неправда. Потому что один приятель мне рассказал, что он влюбился в стройную и молчаливую девушку. Но после свадьбы он понял, что она просто не могла одновременно и говорить, и втягивать живот.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
0: Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Денис Табоков на Русском радио вместе с вами. Слушал новую песню «Бриллиант» от Севильи и Артика и Асти. И вот вам, пожалуйста, лишнее доказательство того, что если после первого свидания девушка выставляет совместную фотографию в соцсетях, это не значит, что ты ей понравился. Это вообще не для тебя. Это для ее бывшего.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно случайно наткнулся на страничку старого знакомого. У него одна единственная запись. Ребята, пожалуйста, отпишитесь, кто сейчас отдыхает на море. Я вас заблокирую. Похоже, я один у него в друзьях остался.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.

Гриш Слабоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Вячеслава Макарова и диджея Димиксера под названием «Дай мне еще один шанс». Да, с новыми песнями вообще нужно быть осторожнее, особенно в транспорте. Можно так вот заслушаться и проехать свою станцию. Вот одна моя приятельница живет буквально на границе Подмосковья. Дорога на работу занимает примерно 2,5 часа. В одну сторону вот недавно рассказывает, ушла с работы пораньше, села в электричку. Сидит довольная, думает, вот приеду домой сегодня пораньше, классно. В итоге проснулась в Твери.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Все будет супер.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я все чаще понимаю, что нам, парням, нужно учиться делать комплименты. Вот одна знакомая рассказывала, недавно ездила в продуктовый магазин закупаться там. В общем, стоит с тележкой, ждет мужа. Мимо проходит такой ухоженный, стильный старичок в модном пиджаке. Он оглядывается на нее и говорит: «Какая молодая и красивая». Ну, она, конечно же, улыбается, так приосанилась. «Картошка», сказал дедушка и, довольный, пошел дальше.
1: Приказ.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,